0: на Европе Плюс. Богдан Медведь с его танцевальным хитом под названием «Count on me». Да, у кого-то понедельник уже вступил в полную рабочую силу, так что тебе желаю отличного дня. Да и, в принципе, легкой и продуктивной недели. Пусть все проходит успешно и удачно. Я, Саша Гринченко, в свою очередь, продолжу радовать тебя любимой музыкой. В ближайшие минуты услышим классную Равин Линне с синглом «Love Me Not», так что дождись.
1: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

просто невероятный припев. Как будто бы такие современная версия Backstreet Boys. Новинка на Европе Плюс от бойсбенда December 10. Хит называется Us and Against the World. Песня про любовную любовь, когда и никто, и ничто не может помешать, даже целый мир. Ну, а если вдруг ты в ближайшее время собираешься на свидание, то подумай заранее, какие у тебя предпочтения ко второй половине и какие могут быть, возможно, red flag. Ну, чтобы сразу расставить все точки. Кстати, уже сегодня, 5 октября, с 7 до 9 вечера на Европе Плюс шоу Rush, Антон Камолов, Артур и Саша вернутся, чтобы обсудить именно эту тему. Так что присоединяйся, расскажешь про свои red flag, напишешь, позвонишь, поделишься. Ну, а пока мы с тобой будем двигаться далее, тем более, что впереди красивая история от проекта Дати под названием «Take Me There». Дождись.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Для всех, кто не спит, еще больше танцевальных историй. Появится дуэт Two Colors с темой «Примадонна». Также свежий трек от Warriner и Lauren «Let Me Forget You».

0: неделю. Но и не забывай, что с 7 до 10 утра уже скоро здесь появится шоу «Бригада У», так что будет еще проще начинать первый рабочий день этой недели. Присоединяйся к Вэлу, Вике. Ну а пока, идем дальше. Будем слушать Алекса Ворона с темой «Forever Dream». Будь рядом.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На Европе Плюс только что Сидерленд с хитом «Ту-ту-ту-ру». На календаре уже понедельник, 5 октября. И вот мы говорим большинству из нас, не просто так, что понедельник день тяжелый, есть научный факт. У большинства людей именно в этот день, как поговаривают, снижается уровень кортизола после выходных, что и вызывает апатию. В этом случае самый эффективный способ почувствовать себя лучше – это просто выйти на улицу, постоять на ярком свете минут 10-15-20 и станет намного приятнее. Так что выходи чуть пораньше из дома и не забывай делать громче любимые хиты, тогда точно будешь бодрее. Дальше услышим дуэт «Медуза» и Генри Камомиль «Don't Wanna Go Home». Классного дня тебе!

0: радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Майли Сайрус, Base Persuades.
1: Let's go.

0: Просыпаемся на Европе Плюс вместе с дуэтом Энадо и 54 Ultra. Трек под названием Talk to You. Как говорится, ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. Это я про чарт Еврохит ТОП-40, потому что этот трек по итогам пятницы так и занимает классную восьмую строчку. Никто не сдвинул, и уже 13 недель в чарте, с чем мы поздравляем ребят. Продолжаем поддерживать и, конечно же, голосовать за любимчиков на сайте europaplus.ru. Далее будем слушать Артик и Асти с темой модный поп. Ну, еще раз, конечно же, давай услышим про лучших.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Нептуника «What If». Крутейший старт Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Номер один Шакира и Burna Boy «Дай-дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Европе Плюс. Шикарная, невероятная, прекрасная, красиво поющая Кайли Миноук. Я просто думаю, ну а вдруг услышат маленького человека из большой страны?
1: Не, ну Кайли Миноук реально потрясающая. И Love at First Sight — это любовь с первого взгляда. И я только что, Саш, прочел в интернете, что сегодня день приятностей. Ты классно выглядишь.
0: Спасибо тебе огромное.
1: Мой комплимент.
0: Взаимно. Свежий, отдохнувший.
1: Да, приехал из Твери. Друзья, меня зовут Миша Зайцев. Мы Сашу провожаем. Желаем ему спокойного утра.
0: Спасибо.
1: Впереди больше хитов, больше музыки. Летим.
0: Погнали.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: 5 утра, столица. Европа,
1: Европа плюс. Крутой подъем. Европа плюс.
0: Вот он, потрясающий понедельник уже с нами. Мы его приветствуем очень бодро, очень весело, очень заряженно. Да, Миш Зайцев меня зовут, это крутой подъем на Европе плюс. Не знаю, как вы, я уже проснулся. Я уже даже вот Сашка Гринчевского успел поговорить. День сделай что-нибудь приятное. Do something nice day. И вот понедельник, как ни странно, да, казалось бы. Все говорят, что это день тяжелый, а мы делаем его легким приятностями с самого утра. В чем мои приятности для вас будут заключаться? Ну, в подарках, естественно. У нас удачный созвон в первом часе крутого подъема, поэтому не пропускай, нужно будет лишь дозвониться, и чтобы последние три цифры совпали у тебя и у второго слушателя. Если что-то совпадет, хотя бы одна, все, каждый подарочек получит. Также гороскоп впереди, но и хиты, разумеется. Dominic Fike, Baby Doll, до этого Kissing Strangers, DNC, послушаем. Ну, а прямо сейчас The Second Voice, Let Me Be. Делай громче, открываем эту неделю вместе.

0: крутой подъем.
1: Итак, во время похудения колу без сахара можно пить вместо воды. Ученые доказали, что диетическая газировка не мешает худеть и не провоцирует чрезмерный аппетит. Эксперты пришли к такому выводу после двухгодичного наблюдения за группой из почти 500 человек. За это время участники, которые худели на коле без сахара, сбросили в среднем по 4,8 килограмма, а те, кто пил обычную воду, 3,7 килограммов. Популярная утверждение, что сахарозаменители могут спровоцировать набор лишнего веса, оказалось мифом. Так что, ребят, ну все, кто у кого кока-кола без сахара стоит в большом количестве в холодильнике, можно праздновать. И вот официальное доказательство того, что, ну, прекрасно же. Правда, ну вот честно говоря, я попробовал кока-колу с сахаром и без сахара, ну это, конечно, небо и земля. И сложно вообще пить то, что без сахара, после того, как ты знаешь, насколько она на самом деле может быть вкусная. Майли Сайрус впереди, Rockin' Ball сразу после Rise Slow, Kimo Sounds прямо сейчас, делай громче это утро вместе с нами.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Если это коктейль, то это самый, я бы даже сказал, не вкусный, а самый стильный коктейль. Если это лук одежды, это самая стильная одежда. Если это трек, то это Манхэттен от Карлиты и Софи Такер здесь, на Европе Плюс. 5:20 в Москве. Миша Зайцев меня зовут. Мы продолжаем крутой подъем. Гороскоп у нас уже на горизонте. Доберемся до него сразу после Басты, моя Мишель. Если я буду танцевать и California Nights, Tokyo Hotel успею для тебя поставить.

начинать неделю, не зная советов звезд, да, вот так это правильно говорить, не зная советов вселенной, это, ну, неправильно. Поэтому мы сейчас с вами исправим эту ситуацию. Что нам гороскоп диктует на этот понедельник? Сейчас узнаем. Овны, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Тельцы, придется действовать на свой страх и риск. Близнецы, относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Раки, кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Львы, на работе придется взять на себя роль учителя и наставника. Девы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Весы, доверяйте, но лучше всегда потом проверяйте. Скорпионы, домашние дела не выбьют вас из колеи, а наоборот принесут эмоциональный подъем. Стрельцы, ваш прекрасный характер, наконец, оценят по достоинству. Козероги, положитесь на волю обстоятельств, они не подведут. Водолеи, звезды советуют вам не считать чужие деньги, а пересчитать свои. Рыбы, карьерная лестница или спортивный зал – это вам решать самим. Вот что вселенная нам твердит, запоминаем и все воплощаем в жизнь. Впереди у нас удачный созвон, да, будем сравнивать последние цифры ваших номеров телефонов. Те, кто дозвонится, что-то совпадет, каждый подарок получит. Сразу после Shine от Huge Love, French Montana и David Guetta на Европе+.

French Montana и David Guetta. Здесь, на радио номер один в России, 5.34 столица. Самое время сыграть в удачный созвон на Европе Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся мне сюда, поболтаем, сравним последние три цифры номеров телефонов первых двух дозвонившихся. Что-то спадет, каждый получит классный шопер от Европа Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду всех.

0: Автозвон.
1: Да, та самая... слово какое? Передача? Программа? Я забыл, как обычно, что я обычно говорю. В общем, та самая ситуация, где мы проверяем наших слушателей на удачу. Та самая игра. Боже правый, да, вот, вспомнил, конечно. Ну, удалось. Ну, видите ли, понедельник, да? Забываем слова. Алиса у нас в гостях. Алис, привет тебе, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Угу. Значит, я сегодня в интернете, Алис, прочел, что день приятностей, день добрых, приятных вещей. Какую добрую вещь ты делала по отношению к своим, я не знаю, друзьям, родным, близким, знакомым, к людям в последний раз?
2: Утром папу поздравляла сегодня.
1: А что, у папы день рождения, что ли?
2: Да.
1: Ух ты, ничего себе, ничего себе. Ну, с праздником. С праздником. Как зовут
2: папу? Спасибо. Владимир.
1: Владимир, мы вас поздравляем. Владимир, имя очень серьезное. У меня брата так зовут. Я вот говорю, ну, Вов, ты красавчик, ты молодец. У меня у брата вот в ноябре. А у тебя, получается, сегодня, у пап 5 октября. Да, вот такая у меня почет очевидных данных. Алис, пап, твоего с днем рождения. Ты у нас еще не одна, у нас здесь еще Вера с нами тоже. Вера, и тебе тоже привет.
3: Доброе утро.
1: Вер, доброе утро. Вер, ну у меня тоже вопрос про добрые, классные дела по отношению к миру нашему окружающему. Что такого приятного, доброго ты делал окружающим за последние, я не знаю, там, день, два, неделю?
3: Ну, самое приятное, наверное, конечно, в своей семье. Постоянное внимание. Там, не знаю, горячий ужин.
1: О,
3: чистая
1: вот это
3: посуда.
1: Красота.
3: Что может быть лучше?
1: Ну, конечно.
3: Выстиранное белье.
1: Понимаю, это замечательно. Девчонки, ну, я вижу, что вы вообще красотки. Я даже как будто бы и так вам подарок подарил, но мне скажут: Миш, ты чего это там? Ты чего это там все не по правилам? Поэтому ну, будем стараться сравнить три ваши последние цифры номеров телефонов. Если что-то совпадет, удача будет на вашей стороне, и каждый подарочек от Европы Плюс мы отправим. Алис, мы с тебя начнем, поэтому ты первая дозвонилась. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
2: Три.
1: Так, Вер, у тебя?
3: У меня 8.
1: 8. Это мало того, что цифры не похожие, они еще и далеко друг от друга. Давайте, у нас еще две попыточки есть. Алис, давай предпоследняя цифра, что там?
2: 2.
1: Вер?
3: 2.
1: О-хо! Вот оно! Ну вот же оно! Ну, конечно, все не зря. Какой прекрасный у нас с вами, девчонки, понедельник сегодня. И день рождения,
2: ура!
1: И добрые дела, еще и классный шопер, сумка от Европа Плюс. Каждый из вас достается. Я вас поздравляю. Вы красотки. Эти аплодисменты вам.
3: Ой, спасибо большое.
1: Я желаю потрясающей недели. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: До свидания.
1: Больше хитов впереди. Эд Ширан вот уже готов спеть Bad Habits специально для тебя. Так что делай громче это утро. Летим.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачи.

на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. В финале этого часа Нелли Фуртадо появится All Good Things. Также Феникс от Беарвульф успеем послушать. Ну и впереди еще подарки, еще новости, еще советы вселенной. Ни в коем случае не пропускай второй час крутого подъема на Европе Плюс.

0: Такая вот красота от Нелли Фуртадо. All Good Things на радио номер один в России. Впереди больше подарков, новостей, хитов. Летим с тобой в следующий утренний час на Европе Плюс.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: 6 утра в столице. А Марат Бекметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро, Миша. Доброе утро всем. Наконец-то понедельник. В Канаде кошелек, потерянный 51 год назад, нашли под полом и вернули владельцу. Находку сделал плотник. Внутри были водительские права, студенческий билет, билет на постановку «Гамлета» 75 года и купюра в $1. Документы оказались в хорошем состоянии. Плотник решил попробовать найти владельца через соцсети. На пост очень быстро откликнулась жена владельца кошелька. Спустя 3 дня рабочие встретились с ним и вернули находку. Сейчас мужчине 68 лет. Он планирует оформить содержимое кошелька в рамку и сохранить как семейную реликвию.
0: Как здорово. Марат, если бы мне вот так все мои потерянные вещи возвращались, как бы я был бы рад. Какой ответственный плотник.
1: И особенно, если бы это был кошелек с большим количеством денег.
0: Ой, да? Это вообще была бы отдельная радость. Но таких чудес, конечно, к сожалению, не происходит. Либо происходит, но только не со мной.
1: В Сингапуре гражданин Мьянмы попал под суд из-за несуществующего крокодила. Елинь при помощи нейросети создал фото с крокодилом на берегу водохранилища и отправил своему коллеге. Вскоре в Национальное агентство по водным ресурсам Сингапура поступила информация о хищной рептилии водохранилища, где ранее никогда не водились крокодилы. Доступ к водоему тут же перекрыли, начались поиски крокодила. Позже стало известно, что изображение было поддельным. Мужчину обвинили в распространении заведомо ложной информации. Теперь ему грозит штраф и до 10 лет заключения.
0: С ума сойти, Мара. Знаешь, сейчас вот с этими искусственными интеллектами.
1: С этими картинками.
0: Да, сейчас вообще все, что угодно можно сделать и мозги запудрить людям. Бедные сотрудники.
1: Которые искали крокодила.
0: Искали того, а его нигде и не было. Надо как-то ввести что-то, чтобы отличать.
1: Да, предупреждение. Изображение сгенерировано нейросетью.
0: Да, потому что, ну, а куда же дальше, что будет?
1: Страшно, страшно, очень страшно.
0: Начальству своему буду скидывать фотографии, что я вот здесь веду крутой подъем, а я сплю. Это может быть... Нет, это все равно плохо закончится.
1: Да.
0: Здесь-то никого не будет, только ты придешь, а я буду спать в этот момент. Нет, вот у меня так не получится. Опять я впросак.
1: Но у меня еще есть новости с хэппи-эндом. В Великобритании молодой человек в костюме Бэтмена погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку. Инцидент произошел в Норвиче, где 25-летний Сони Мейсон с друзьями в костюмах приехал на тематическую вечеринку. Незнакомец в очереди выхватил у девушки сумку и бросился бежать, после чего Мейсон в костюме Бэтмена погнался за ним. К погоне присоединились и друзья в костюмах других супергероев. Догнать вора им не удалось, однако он выбросил сумочку, которую Мейсон в итоге вернул девушке.
0: Вот, пожалуйста, супергерои все-таки у нас, получается, есть, Марат, на этой земле. Я более того скажу, у меня есть маска Бэтмена. И, ну, в какой-то момент, знаешь...
1: Чаще ее, так сказать, надевай, используй.
0: Да, буду помогать.
1: Вдруг придется за кем-нибудь побежать, спасти.
0: Да, но начнем пока с объявления хитов на Европе+.
1: Это тоже большое дело, расскажи скорее.
0: Супергеройская. Fast Boy, Music Sounds впереди, сразу после Альвар Салер. И также Тедди Смус успеем послушать. Мистер Know It All прямо сейчас на Европе+. Сделай громче.
2: Крутой подъем.
3: Подъем.

0: Music Sounds, музыка звучит, Fastburn, Европе Плюс, только что. Миша Зайцев меня зовут. Поскольку сегодня сделайте что-нибудь приятное день, да? Do something nice day, в переводе на зарубежный язык, то я тебе вот что предлагаю. Сразу план. От настоящего мужчины сразу предложение. Значит, ждем полчасика, у нас наступает муззагруз, ты дозваниваешься, попадаешь ко мне сюда, мы классно хихикаем, ты одерживаешь победу в игре и забираешь подарочек. И вот и себя, получается, можно порадовать, да? Сделал что-нибудь приятное, пусть не кому-то, но себе еще и в понедельник, как неделя начнется. Вот такой она и будет. Поэтому, ну все, звезды должны сложиться именно так. Зоя впереди. Hold the horizon. Сразу после The Bowser Magnetic. Прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Hold the Horizon, Зоя, здесь на радио номер 1 в России, 6.20 в столице. Мы двигаемся в сторону гороскопа. До этого пару хитов еще успею для тебя поставить. Дэвид Гетта появится совсем скоро. Love, don't let me go. Также Take Me There, Адати, совсем-совсем скоро.
1: Реклама. Мечтаешь о BMW? Планируешь ездить на Лисян? Или предпочитаешь надежную «Лада»? В автошколе «Шанс» ты сам решаешь, на каком автомобиле проходить обучение. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
2: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8-800-101-58-50. Сайт технопарк.com.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: И чего вам сейчас не хватает?
5: Пространства.
4: Еще?
5: Тишины, спокойствия.
4: Вам не ко мне?
5: А куда?
6: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
7: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
9: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
10: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8-800-100-04-01.
11: АУ «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
12: Боитесь стоматологов? Есть решение.
13: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
12: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
13: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
14: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория

Советы Вселенной. На этот понедельник сейчас узнаем, как нам жить, на что нам обращать внимание. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Тельцы, придется действовать на свой страх и риск. Близнецы, относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Раки, кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Львы, на работе придется взять на себя роль учителя и наставника. Девы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Весы, доверяйте, но лучше всегда потом проверяйте. Скорпионы, домашние дела не выбьют вас из колеи, а наоборот принесут эмоциональный подъем. Стрельцы, ваш прекрасный характер наконец оценят по достоинству. Козероги, положитесь на волю обстоятельств, они не подведут. Водолеи, звезды советуют вам не считать чужие деньги, а пересчитать свои. Рыбы, карьерная лестница или спортивный зал – это вам самим решать. Вот что говорит Вселенная. Музагруз впереди сразу после Cat's Eye Animal. Прямо сейчас.

0: Cat's Eye Animal на радио номер 1 в России, 6:34 в столице. Меня зовут Миша Зайцев, и кажется, самое время не просто поговорить, да, не просто порадовать тебя музыкой, но еще и, может быть, подарочек какой-то, да, отправить в твои руки. Только нужно одержать победу в игре «Музагруз». 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, и, может быть, уйдешь в этот понедельник с подарком от Европы+. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 8 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице ясно, осадки не предвидятся. Днем термометры покажут плюс 18 градусов.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
4: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
5: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
4: Не упустите свой шанс стать родителями.
5: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа+.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, есть у нас подарок. Классная термокружка от Европа Плюс. Возможно, случится так, что Елизавета сегодня его заберет. Лиз, привет.
2: Привет.
1: Ну, значит, я тут уже всем рассказал про то, что я узнал, что это день прекрасных добрых дел, день приятностей. Поэтому вот и тебя тоже спрошу, какую приятность, какое-нибудь доброе дело ты сделала по отношению, я не знаю, к своим друзьям, родственникам вот в последний раз?
2: Последний раз? Но я испекла огромную семейную пиццу и встречала мужа с командировки.
1: Ой, как хорошо! Я, честно говоря, однажды мне тоже делали такой подарок, но это было настолько давно, что я уже и теперь хочу тоже. Командировку, да, естественно. Чтобы кто-нибудь мне пиццу испек. Но это красота, Лиз. Ты молодец, это здорово. Все, праздник считается отпразднованным. Я так считаю. Значит, у нас, да, что мы сейчас будем делать? Мы будем говорить про одного парня-диджея невероятно популярного. Его зовут Дэвид Гетта. И у него есть песня, она называется I'm good, или I'm blue. И это фит с одной певицей. Это фит.
2: Да.
1: Вот так вот звучит. И, собственно говоря, с какой певицей это фит? Варианта у нас два. Возможно, это песня I'm Good, это фит Дэвид Гетта и Baby Rexy. А может быть, там Оливия Родриго. Вот такие два варианта. Либо Baby Rexy, либо Оливия Родриго. Кто на фите у Дэвид Гетты в треке I'm Good? Что думаешь, Лиз?
2: Так, я думаю, что это
1: Baby Rexy. Ага, хорошо. Слушай, ну чего тянуть-то, собственно говоря? Понедельник, я тебя сразу обрадую, это правильный ответ, конечно. Конечно! Совместная работа Дэвид Гетт и Baby Rexy, I'm Good. 4 года пылилась где-то, непонятно где, записанная песня. А потом кто-то из команды музыкантов загрузил в социальные сети, и все взорвалось, и все, стали все репостить, снимать видосы, и большой хит I'm Good. Дэвид Гетта и Baby Rexy. Лиз, я тебя поздравляю. Это был верный ответ.
2: Спасибо большое.
1: Классная термокружка от Европа Плюс отправляется тебе.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе. Я желаю чудесного понедельника и чтобы вся неделя прошла замечательно. Еще услышимся в крутом подъеме. Пока-пока.
2: Отлично. Всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Спасибо. Jonas Blue впереди. Girl, делай громче. Летим в это утро вместе.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: Ее можно узнать просто по первым секундам. Это Мадонна, это Мартин Гаррикс на фите Bizarre. Здесь на радио номер один в России. Уже 6:50 в Москве. Мы постепенно просыпаемся и двигаемся вперед к финалу этого часа. Chemical Brothers там нас ожидают. Также Лиани и Имрана успеем послушать. Ну и Вэлла Вики появится здесь уже меньше, чем через 10 минут. Ждем.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: йоу, как говорится. Или это не так говорится в таких песнях.
1: Маш, ты рэпер. Маш. Миш.
0: Вэл, я все понимаю. Давно мы с тобой не разговаривали в такой атмосфере.
1: А что у тебя там за шрам на шее? Я уже знаю. Миша, Маша.
0: Ребята, я рад вас слышать.
2: Мы даже рады.
0: Здесь. Chemical Brothers на Европе Плюс. Бригада уже на Европе Плюс.
2: Ага, Вэл на Европе Плюс.
0: И Вэл, наконец-то. С поздравлением. И Леша тоже.
1: Спасибо, родненькие.
2: С поздравлением,
0: Леша. И Марат Бекметов уже пришел. Ребят, ну, прекрасного вам утра.
1: Спасибо тебе. Пока-пока. Пока. Начинаем бригаду.
3: Европаплюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 7 часов утра. Да и Европе Плюс новости, с нами Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Командование МКС перешло к россиянину Петру Дуброву. Россия и Беларусь откроют новые пригородные ЖД-маршруты. И сегодня День учителя. Об этом прямо сейчас. Итак, командование Международной космической станции перешло к россиянину Петру Дуброву. Символический ключ космонавту вручила астронавт НАСА Джессика Мейер. Смена руководства станции связана с предстоящим возвращением домой международного экипажа миссии Крю-12, который работал на орбите с середины февраля. Ожидается, что они покинут МКС на корабле Crew Dragon 7 октября. Помимо Джессики Мейер, в состав миссии входят Джек Хэтуэй, София Дено и Андрей Федяев. В Дагестане восстановили движение на дорогах после схода сили и оползней. В минувшую субботу из-за проливных дождей в 5 районах республики горные породы заблокировали трассы стратегического значения. К настоящему моменту дорожным службам удалось расчистить завалы и запустить движение транспорта. Полностью изолированных от внешнего мира населенных пунктов не осталось. Аварийно-восстановительные бригады продолжают работу до полной ликвидации последствий стихии. Россия и Беларусь готовят решение об открытии новых пригородных ЖД-маршрутов. Вице-премьер Алексей Аверчук анонсировал запуск поездов между Великими Луками и белорусскими городами Витебск и Полоцк. По словам зампреда правительства, это упростит логистику для жителей Псковской и Смоленской областей, а также поможет восстановить исторические связи между регионами. Алексей Аверчук добавил, что также сейчас прорабатывается запуск электричек между Брянском и Гомелем. Доля нераспроданного жилья в уже сданных новостройках Москвы и Подмосковья достигла рекордных 20%. Количество таких квартир увеличивается. Больше всего нераспроданных объектов в старых границах Москвы. Здесь средние цены квартир в сданных ЖК выросли за 2 года на 52%. На ситуацию влияют завершение программы массовой льготной ипотеки и ужесточение условий семейной ипотеки. Из-за высоких ставок покупатели на рынке недвижимости стали более осторожными. Сегодня День учителя. Свой профессиональный праздник отмечают работники одной из самых трудных и ответственных профессий – педагоги. Их у нас около 2 миллионов. По данным Минпросвещения, в России почти 38 тысяч школ, в которых обучается около 18 миллионов детей. День учителя начали отмечать еще в 1965 году. Сначала его праздновали в первое воскресенье октября, а с 1994 года, после появления Всемирного дня учителя, этот праздник в стране ежегодно отмечают 5 октября. Сегодня учителя принимают поздравления, а ученики дарят им цветы и подарки, устраивают концерты и проводят так называемый «День самоуправления». В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 83 рубля 48 копеек, евро в минусе 94 рубля и 32 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс стартует бригада У. Я всем желаю доброго утра и удачного дня.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада на Европе плюс. Начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: О, привет. Меня зовут Вики, привет, доброта.
0: Молодец, а?
1: Ага.
0: Вот ты, с одной стороны, нетерпеливая, с другой стороны, сколько ты секунд 8 терпела вот это. О, привет, пока все представимся.
1: Я тренировалась.
0: Ну чего, рассказывайте. Как у вас тут дела? Почему хорошо?
2: Отлично.
0: Коллега болел всю неделю. Коллеги не было в эфире, у вас все хорошо?
1: А потому что мы талантливые.
0: Это да.
1: Мы старались. Я уже похвасталась, пожаловалась Вэлу, что на его компьютере все неудобно сделано. Потому что я кое-что делала с его компьютера. И у него там все в обратную сторону. Просто какая-то жесть.
0: Называй мой ноутбук Австралия.
1: Хорошо, хорошо.
0: Ну, правда, ребята, нужно отдать должное. Вики настоящая героиня. Мало того, что нужно эфир тащить, да? Так еще нужно же выкладывать голосования всякие. В фактовом зале, в бригаде Music Awards.
1: И все голосовалки вышли. Да, не всегда в срок.
0: Да, не всегда по теме.
1: Да. Но мы старались как могли.
0: Но я признаюсь, первые дня три я не мог физически слушать.
1: Так было плохо.
0: Не-не-не-не-не.
1: Я физически вас слушать не мог. Нет, ты, конечно, молодец, но физически этого носить было невозможно.
0: Нет, вы не то подумали.
1: Стало чуть лучше.
0: Ребят, да нет, я не это имел в виду. Имел в виду, что эфиры были отвратительные просто. Да нет, просто было плоховато. А потом, когда я подключился... Да я не про эфир, все.
1: Да мы поняли, что было плоховато. Нормально мы тут сидели, нормально мы все болтали. Слушателям все понравилось, да?
0: Да, хороший эфир
1: да,
0: был.
1: Да, слушатели мои любименькие, мои родненькие, хорошенькие, семья моя.
0: Классные были эфиры. Наверное, я не слушала, я не знаю. Да нет, я все пытаюсь похвалить, сказать, как я восхищаюсь тобой.
1: У тебя не получается.
0: Правда, что есть, то есть. Но действительно, когда я пришел в себя...
1: Было плоховато, я поняла, да.
0: Когда я пришел в себя и понял, что я могу осуществить прослушивание, я включил, думаю, боже мой, мне повезло жить с ней в одно время.
1: Это хорошо, что ты это осознаешь.
0: Алёха, наш звукореж, какая поддержка была. Спасибо Андрюшке Каясову. Взял на себя эту ответственную миссию быть... Твоим плюс один.
1: Да.
0: Вот, потом...
1: Андрею понравилось. Ну, ты его потом спросишь, он тебя нахвалит.
0: Мы с ним увидимся. У меня отдельный к нему вопрос, что он так сильно старался, на что он метит. Ну что ж, начинаем новую неделю. В привычном составе привычные игры. Парочку новиночек тоже будет. А начнем с бригады Music Awards. Бригада!
3: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: награда у Music Awards.
1: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
2: 7 часов 10 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Как же я тебя поздравляю, Вики. Всемирный день учителя.
3: Ой, спасибо, спасибо большое.
2: Наша любимая училка.
3: Да.
2: Да, ты же можешь построить кого угодно.
3: Конечно.
2: Угу. Ну и будем номинацию объявлять. Номинация звучит так. Учимся брать высокие ноты. И первая представленная звезда – Сия. Слышали? Высоко.
3: Ну да, слышали.
2: Есть еще один паренек, который умеет высоко. Зовут его Сэм Смит.

0: вот поэтому я скучал больше всего.
1: Забегайте к нам в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за трек, который понравился больше. Победителя послушаем в эфире полностью. Jam, pump it up while your feet are stomping, and the jam is

0: Но «Золото», а не песня. Томас Голд в «Бригаде У» на Европе Плюс. 7.13 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Доставай конверт.
1: Давай. Я всю неделю не доставал конверт. Просто вот так вот лежала. Без конверта.
0: Ты лежала просто без конверта? На столе прям?
1: Ну да.
0: Андрюшке повезло, Каясов. Вот такое увидел.
1: Доставай конверт, скрывай его.
0: 63% у победителя. Не цессия. Ну, как поет легенда. I'm titanium. Пожалуйста.

будущее. Месяц московской промышленности. Все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Аутентичная, это Лирик Артежова. Завтрака бригаде «Умный» Европе плюс. 7-2 с Москвой. Вики, что будет дальше?
1: О, у меня тут будут ученые из Калифорнийского университета. Угу. И одно уважаемое издание, которое опубликовало рейтинг фильмов научных.
0: Да что бы то ни было, я так скучала. Впереди Вики Ньюс, бригаде «Умный» Европе плюс. Бригада!
2: Ты сегодня куда?
3: Куда захочу.
2: Когда умеешь водить, планы становятся твоими. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
4: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого Лада-центра.
7: Подождите-ка, но я не туда еду.
6: Мужчина, все туда едут.
7: Прямо сейчас в первом Лада-центре на Дзержинского 124. Автомобили с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою Ладу на максимально выгодных условиях. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар. Дзержинского 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте bilti.lada.ru.
8: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-44741, 16+.
10: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
11: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефис.промо.ру.
12: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн.
14: При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40.
15: В кино без очереди.
16: И всего за пару кликов.
15: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент», УГРН 105-774-614-89-10, Москва, Новый Арбат, дом 24, 0+.
17: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
18: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Да-да, это Шакира, бригаде Уны, Европе Плюс, 7.25 в Москве. Вики, рассказывай.
1: А первая любовь, эх.
0: Да.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Но первая любовь — это не я, это Шакира.
0: Да, нужно было сделать точнее. Это моя последняя любовь.
1: Звучит как-то очень грустно. Но нет, это хорошо, конечно. Надо говорить единственное.
0: А, ну ладно.
1: Но с другой стороны, у тебя была Шакира, ты уже. Ну ладно. Ученые. Ученые Калифорнийского университета изучали поведение шимпанзе и заметили интересный факт. Оказывается, шимпанзе... Ну, понятное дело, что обезьянки все любят воровать еду.
0: Но это
1: нормально. Они менее охотно воруют у друзей своих.
0: Да?
1: Не то, что не воруют, менее охотно. Там другой процент.
0: Воруют, но такую гримасу делают.
1: Да, поэтому...
0: Боже, близкого обокрал.
1: Да, ученые говорят, обезьянки живут по понятиям.
0: О, как.
1: Ну, так, частично, как мы поняли.
0: Ну, что тут скажешь, обезьяны тоже люди.
1: Получается так.
0: Получается... Получается, Дарвин был прав.
1: Получается так, да. Перемещаемся дальше. Одно уважаемое издание выпустило рейтинг лучших научно-фантастических фильмов. Вот что приходит в голову?
0: Подожди, сильно уважаемое издание?
1: Ну, нормально.
0: Ну, такое, можно им верить?
1: Ну, в принципе, да.
0: Ну, мне кажется, какой...
1: Они единственное сделали рейтинг, можно верить.
0: Ну, давай все фильмы Кристофера Нолана. Там он делает их настолько сложными, что, мне кажется, там...
1: А, кстати, нет, Кристофера Нолана.
0: Серьезно, «Интерстеллар»? Нет.
1: Mm-mm.
0: А «Довод»? Вот это...
1: Mm-mm. Нет, на первом месте, значит, лучший, да, фильм, по мнению жюри. «Звездные войны. Эпизод 4. Новая надежда». Это лучший фильм.
0: Научный фильм.
1: Да, да, научно-фантастический.
0: Ага.
1: На втором месте «Парк юрского периода». Ну, классный фильм, кстати.
0: Ну, да,
1: я согласна, 93-го года, вообще шикарный.
0: Ага.
1: А «Назад в будущее».
0: «Назад в будущее» — хороший фильм, конечно.
1: Шикарно,
0: да,
1: вообще.
0: Да.
1: Документалка.
0: Ага.
1: Ну, и, в принципе, в топе все фильмы неплохие. Там «Человек-паук», «Стражи галактики», «Годзилла». Ну, вот «Все везде и сразу» даже, представляешь?
0: О, «Все везде и сразу», кстати, отличный фильм. Отличная документалка.
1: Вот для меня слишком он фантастический, да. Но вот единственное, один фильм не знаю, «Чужие среди нас». Вы знаете этот фильм?
0: Да, конечно. Стыдно не знать.
1: Ну,
0: я же не буду сюжет пересказывать, чтобы не спойлерить.
1: Ну, давай.
0: Ну, ты знаешь,
1: «Чужие» вот эти вот.
0: «Чужие», которые среди нас. Ну, там люди какие-то были.
1: Ну, окей, окей.
0: Спасибо, Вики, за достоверную информацию.
1: Нолан, прости.
0: Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.33 в Москве, гороскоп на понедельник, 5 октября.
1: Умные, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа.
0: Тельцы, придется действовать на свой страх и риск.
1: Близнецы, относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе.
0: Раки, кто-то поделится с вами очень интересным секретом.
1: Львы, на работе придется взять на себя роль учителя и наставника.
0: Девы, нам нужно отдать предпочтение романтическому настроению в этот день.
1: Весы, доверяйте, но лучше всегда потом проверяйте.
0: Скорпионы, домашние дела не выбьют вас из колеи, а наоборот принесут эмоциональный подъем.
1: Стрельцы, ваш прекрасный характер наконец оценят по достоинству.
0: Козероги, положитесь на волю обстоятельств, они не подведут.
1: Водолеи, звезды советуют вам не считать чужие деньги, а пересчитать свои.
0: Рыбы, карьерная лестница или спортивный зал — это вам решать самим.

0: Beautiful Places, это Диэста, бригаде У на Европе плюс 7.35 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Вики, я понимаю, как ты хочешь чуть-чуть отдохнуть. Да, поэтому сегодня торжественно играй в первые мысли. Я все сделаю.
1: Ой,
0: я
1: спасибо,
0: напишу
1: спасибо.
0: Классные фразы. Мы найдем крутого игрока.
1: Хорошо.
0: Подтасуем колоду так, чтобы и победа была точно.
1: Не, мы ничего не подтасовываем.
0: Мы ничего не подтасовываем, согласен. Полностью с тобой согласен. У нас впереди первая мысль. Сегодня играет Вики.
1: Да, звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в центре Краснодара плюс 9 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 5 октября, в нашем городе ясно, без осадков. Днем термометры покажут 18 выше 0. А в эти минуты в Краснодаре 9 с плюсом.
3: Спонсор программы ООО «СЗР Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Farm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
6: БАД не является лекарственным средством.
7: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
11: Праздник начинается в Магнит Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
1: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
0: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло, привет.
1: Привет, как зовут тебя?
0: Привет, привет, давай знакомиться.
2: Меня зовут Виолетта.
0: Виолетта. Виолетта, ты откуда?
2: Я из Владикавказа.
1: Хорошо. Виолетта, а как тебя друзья называют? Вот прям это полным именем или какая-то есть версия сокращенно?
2: Близкие называют Вета.
1: Вета. Вета, мы же близкие друзья.
2: Да.
1: Ну, совет.
0: А ты когда-нибудь обманывала в прямом эфире других людей? Близкие?
2: Нет.
0: Да-да-да, называйте, называйте. У вас есть 3 минуты.
1: Так мы Светочкой играем сегодня, поэтому, пожалуйста, постарайся.
0: Вета, ты сегодня в команде с Вики. Вики сейчас убежит. Вики, знаешь, чем вернешься?
1: Чем?
0: Вернешься моими догадками, как прошла твоя предыдущая неделя. Ну, вот в конце того, как ты закончила финальный пятничный эфир, села... И высказала свои мысли на бумаге.
1: Хорошо.
0: До свидания.
1: Вет, удачи.
0: Виолетта, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди озвучиваю тебе каждое. Каждое завершаешь первым, что приходит в голову. Потом Вики возвращается, с ней делаем то же самое. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Хорошо, да.
0: Погнали. До обеда мое тотемное животное...
2: Ленивец.
0: Ленивец, угу. Просто представь, я... Ты и...
2: Кино.
0: Кино, угу. Никогда, слышите? Больше никогда не предлагайте мне...
2: Красный бархат.
0: Красный бархат. Это чувствуется какая-то трагичная история, связанная с этим тортиком. Окей. Я удивительный человек. Вот, например, вчера я...
2: Весь день спала.
0: Весь день спала, угу. Ну и последнее. Сегодняшнее утро я пишу одним словом. И это слово...
2: Радость.
0: Радость. Молодец, Света. Внимание, возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю... Дорогой дневник, не передать словами, как мне было больно и страшно всю эту неделю. Но я так представлял.
1: Я вспомнила мужчину, который работал в архиве в мультике «Душа».
0: Да.
1: Помнишь? Тоже у него были гигантские такие папки.
0: А там это мужчина был?
1: Ну, какой-то для меня мужчина. Знаешь, мы дюймовочки оцениваем примерно так.
0: Высокий мужчина.
1: Мужчина, да.
0: Так, наверное,
1: молодец. На женщину не похож мужчина.
0: Давай с тобой продолжим. До обеда мое тотемное животное.
1: До обеда мое тотемное животное — воробушек.
0: Ленивец.
1: Ленивец.
0: Просто представь, я, ты и...
1: Море.
0: Кино.
1: Кино.
0: Никогда, слышите? Больше никогда не предлагайте мне.
1: Не предлагайте мне.
0: Скажи что угодно, там вряд ли попадание.
1: Перерабатывать.
0: Не, красный бархат.
1: Красный бархат? А ты имел в виду тортик? Или просто ткань?
2: Тортик.
0: Зачем ворошить голову?
1: Мне кажется, у меня лето, видимо, было очень много тортиков в этом.
0: Я думаю, есть какая-то конкретная история, на которой мы не будем акцентировать. Я удивительный человек. Вот, например, вчера я...
1: Вчера я была на джазе и спала. На джазе я, кстати, не спала. Джаз был хороший.
0: Весь день спала.
1: Но я спала, а потом была на джазе. Нет, не считается.
0: Сегодняшнее утро я пишу одним словом. И это слово...
1: Красота. Счастье. Радость.
0: Да, да, да. Да, радость. Радость, Вета.
1: Радость.
0: Слышишь? Вета, радостно. Веточка, давай мы тебе за победу, так или иначе, подавим первую мысль нашу фирменную футболочку от бригады от Европа Плюс.
1: Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: Виолетта, звони нам еще и поменьше в твоей жизни красного бархата. Да. Счастливо.
2: Я люблю красный бархат.
0: А, ну слышно.

0: Всем брейк ниже уровня моря. Нижний брейк. Бомфак МС из бригады У на Европе Плюс. 7.49 в Москве. Вот пару минут назад первой мысли у нас Виолетта играла, у которой была довольно-таки интересная реакция на фразу «красный бархат».
1: Явно там есть какая-то история.
0: Да, вот мы и решили. А есть ли какие-нибудь слова или фразы, которые, знаете, как на сеансе у психолога, вызывает триггер, неоднозначные эмоции?
1: Да, мурашки плохие, хорошие, разные. Но вот у меня есть такая фраза. Словосочетание, я бы сказала. Бугельный подъемник. Как вспомню,
0: какие-то флешбеки происходят во время?
1: Происходит, да. И когда я рассказываю свою историю про бугельный подъемник, как я застряла там и меня тащила.
0: Да. Это шекспировская трагедия.
1: Все говорят, да нет, это невозможно, потому что обычно сразу останавливают бугельный подъемник. Я говорю, я знаю, обычно да, но в моем случае, видимо, меня снимали в этот момент.
0: Да, оператор не любит наше шоу, поэтому решил до конца поднимать. Ребята, расскажите о фразах или словах, которые вызывают у вас неоднозначные эмоции.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправитесь в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день, узнавая интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
11: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
12: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: 3-чек.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 7.57 в Москве. Сегодня в Саундчеке вы рассказываете о словах или фразах, или словосочетаниях, которые вызывают у вас неоднозначные эмоции.
4: Слушаем.
3: Слушаем.
5: Я работаю секретарем, и когда директора мне говорят: «Лиля, купи, пожалуйста, авиабилеты», у меня такой триггер происходит. Потому что я всегда их покупаю неправильно. Поэтому авиабилеты они покупают себе сами.
3: Ну, очень похвально, что ты заставила уважать свой проф. Навык.
4: Да. Может, сами купите билеты? Ну, да. С другой стороны, ты знаешь, вот кто летит, тот должен себе покупать, правильно?
3: Да, да.
4: Эта ответственность должна быть на каждом человеке.
3: Хорошие слова с секретаря. Вам надо, вы и берите. Ну, еще одна.
6: Утро, любимая бригада У. Вэл, с выздоровлением.
3: Спасибо.
6: Моим таким триггерным словом является слово «сепаратор». Я просто помню в детстве, в деревне, как я его умыла, а там же не было горячей воды тогда. И вот как я вспомню вот этот вот процесс и такой специфический запах, ой, аж дрожь бросает.
3: Это же прям новая идея для фильма со Стейтоном.
4: Ага.
3: Сепаратор.
4: Бригада. You can count on me, and I will be.

0: родненький Богдан Медведи, или, как нам разрешили, Богдан Медведь.
1: Да.
0: В бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка.

0: Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости с нами Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Налог при продаже недвижимости может измениться с 1 января. В Швеции стартует очередная Нобелевская неделя, и фильм «Сумерки» стал самым кассовым в России за месяц. Об этом прямо сейчас. Итак, Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ при продаже недвижимости. Ведомство разработало законопроект. Изменения могут вступить в силу уже с 1 января следующего года. Как пишет РБК, доходы от продажи недвижимости планируется облагать налогом вместе с зарплатой и другими регулярными доходами. В результате налог будет рассчитываться по общей прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от годового суммарного дохода, а не отдельно по ставке 13-15%, как сейчас. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России в следующем году. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька нужно зайти в приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в банкомате. Массовое внедрение цифрового рубля, напомню, началось с сентября. За первые 3 недели граждане открыли 200 тысяч цифровых кошельков. Нобелевская неделя откроется сегодня в Швеции с объявлением имени лауреата премии в области физиологии или медицины. В ближайшие дни станут известны обладатели награды и в других номинациях. Завтра будет объявлено решение Нобелевского комитета по физике, в среду по химии, в четверг по литературе, а в пятницу в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденная Государственным банком Швеции в 1968 году, определится через неделю. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в России за месяц. Повторный прокат стартовал 17 сентября, и за прошедшее время лента собрала 340 миллионов рублей. Она обошла новинки. Фильмы «Как Иван в сказку» попала и «Девятую планету». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику единой автоматизированной информационной системы фонда кино. Опрошенные изданием эксперты заявили, что у россиян фиксируется тренд на ностальгию, пересмотр фильмов и сериалов начала 21 века. Французский ресторатор после командировок в России открыл в Париже пельменную. По словам Оливье Барду, к русской кухне он приобщился во время рабочих поездок, а также благодаря своей супруге-россиянке. Главной причиной создания собственного бизнеса он назвал неоправданно высокие цены на это блюдо во Франции. В интервью РИА Новости бизнесмен поделился, что в местных ресторанах славянской кухни тарелка всего из 10 пельменей сейчас стоит около 15 евро. Это примерно 1500 рублей. Для сравнения, средняя стоимость тарелки пельменей в 5 крупных кафе в Москве составляет сейчас 500 рублей. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 83 рубля 48 копеек. Евро в минусе 94 рубля 32 копейки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Далее на Европе плюс бригада У. С добрым утром.

0: часов, 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, доброго понедельничка.
0: Да, так рад вернуться, Вики.
1: Да, серьезно?
0: Сложно в это поверить, понимаю, но правда, я очень хорошо ко всем вам отношусь. Люблю вас и тех, кто слушает наше шоу, несмотря ни на что.
1: А вот что ты любишь, нас больше или героев третьих?
0: Ну вот и здесь. Скажу, что
1: а
0: вас...
1: герой дома?
0: Дома у меня своя любовь.
1: Ага, вот
0: то,
1: так.
0: Что происходит дома, остается дома.
1: Ну ладно, ладно.
0: Как будто бы с недельным запозданием, но все-таки какой классный живой завтрак был. Не успели обсудить.
1: Живой завтрак, да, был прекрасный.
0: Да.
1: Ну, завтра обсудим в нашем подкасте личка.
0: Да, мы же пропустили подкаст, и все, наверстаем уже завтра. Ну, а прямо сейчас, как насчет того, чтобы взять какой-нибудь подарочек такой уверенный, мощный, подарить, а? Прямо сегодня.
1: Давай, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди игра «Распаковка» в бригаде «У» на Европе+. Плюс.

0: 8 часов 7 минут в Москве, пока мы ждем распаковку в бригаде У на Европе Плюс, будем музыкально путешествовать. Вики, много ли ты знаешь стран?
1: Ну-ка.
0: Это законченный вопрос.
1: Много.
0: Много ли ты знаешь стран, которые начинаются на букву А?
1: Много.
0: Ну-ка, давай-ка.
1: Армения, Ангола.
0: Прекрасные варианты, но пока мимо.
1: Азербайджан.
0: Супер, но нет.
1: Австралия.
0: Хорошо, но
1: Аргентина.
0: Мимо.
1: Аргентина.
0: Нет. Круто.
1: Подожди. Ну, я уже запуталась.
0: Ты была очень близка в одном варианте ответа. Некоторые путешественники тоже так думают и едут в одну страну вместо другой.
1: Австрия,
0: да. Летим в Австрию, чтобы послушать то, что слушает там, а там в чартах. Топик Lucky Ones.
2: Чартер бригады У.

0: Распаковка. В бригаде У.
1: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
2: 8 часов 11 минут в Москве. Ну вот и стартовала наша игра «Распаковка», которая проводится в рамках месяца московской промышленности.
3: Здесь мы будем задавать интересные вопросы и вручать призы от столичных производителей.
2: Уверенно звучит? Я бы сказал мощно.
3: Красиво.
2: Мощно. Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Привет.
3: Привет. Как зовут тебя?
4: Меня зовут Аля.
2: Алечка,
3: хорошо.
2: Ты откуда, Аль?
4: Замечательного города Новосибирска. Я вот первый раз к вам дозвонилась.
2: Да ты наша золотая. Алечка, скажи, пожалуйста, можешь ли ты уверенно сказать, что ты что-то производишь?
4: Нет, наверное, к сожалению, нет.
3: Ну как, Аля, ты производишь улыбки.
2: Ты производишь хорошее впечатление.
4: Улыбки, счастье, радость.
3: И у меня для тебя хорошая новость. Ты в любом случае уйдешь подарками. Ну вот от... Количество подарков зависит от твоего ответа.
2: Все так, Алечка, будет вопрос. Твоя задача просто ответить правильно и все. Хорошо?
4: Хорошо, попробую, постараюсь.
2: Аля, внимание. Скажи, пожалуйста, линия жизни – это... И два варианта ответа. Специальный провод московского производства.
3: Или сленговое название главного конвейера на заводе. Линия жизни.
2: Линия жизни.
4: Так, линия жизни. Еще раз, можно? Повторите, пожалуйста.
3: Можно, можно. Не переживай, не
2: Алечка,
3: переживай.
2: Алечка, без проблем. Линия жизни – это специальный провод московского производства.
3: Или сленговое название главного конвейера на заводе.
4: Ой, ну давайте первый.
2: Ну хочешь, ну давай дадим. Да.
3: Давай.
2: Да, это вот такой тонюсенький.
4: Я выиграла.
2: Да, Алечка, а теперь смотри. Я знаю, что ты и так знала, но на всякий случай. Вот этот тонюсенький провод, он соединяет элементы в кардиостимуляторах, которые, в свою очередь, помогают людям жить полноценной жизнью. Вообще уникальная разработка.
3: А всего в столице более 130 предприятий по производству электрооборудования. Их продукция используется по всей России. Классно.
2: Класс.
3: Ну и, Аль, как мы сказали, каждый день в этой игре главный приз разный. Сегодня...
0: Тебе достается набор конструкторов Bricklabs.
2: Алечка, мы их видели.
4: Ой, круто, спасибо.
2: И это что-то невероятное. Как ты поняла, ты получаешь главный приз, произведенный в Москве.
3: Но это еще не все. Ты еще получаешь приз от московской промышленности. Это целый набор подарков.
2: Аль, у тебя случаем сегодня день рождения?
3: Смотри, как много всего.
4: Нет, вы знаете, у меня у ребенка 9 октября, ему исполняется 14 лет.
2: Смотри, как мы сэкономили денег в бюджете семейном. Аль, ну поздравляю. Поздравляем всю вашу семью.
4: Спасибо, Европа Плюс, вы лучшие.
3: Спасибо большое.
2: Взаимно. Новосибирску привет, звони еще. Счастливо. Пока.
4: Пока.
0: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: Нептуника в бригаде У на Европе Плюс. Красивое название, как будто очень вот тебе нравится. По энергии вот слово похоже, да?
1: Да, мне нравится.
0: Что-то Нептуника, Венерика, Меркурийка, ретроградная.
1: Вики Нептуника.
0: Угу.
1: Ну, могло можешь взять бы псевдоним Вики Нептуника.
0: Круто, очень удобно. Вэйл и Вики Нептуника. Музыкально. 8.18 в Москве у нас придет.
1: Ты знаешь, это какой-то альтер-эго, который может появляться на корпоративе, когда ты такая уже веселая, но очень красивом платье. Нептуника в студии.
0: Нептуника, шпагат. Так, у нас впереди фактовый зал. Сегодня решили факты на свободную тему. Что угодно. Что угодно, что-нибудь нашли и что-нибудь расскажем здесь в бригаде У на Европе Плюс.
2: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А что это у них пищит?
5: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
6: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОЗМО.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
8: И чего вам сейчас не хватает?
9: Пространства.
8: Еще?
9: Тишины, спокойствия.
8: Вам не ко мне?
9: А куда?
10: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». -20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».

0: Авария Домотека. Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defizpromo.ru.
3: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-392-44-741-16.
5: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
6: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
7: Билеты guramamarian.ru. 18+.
8: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Фабиан Зау и Роберт Майлз в бригаде Уны. В Европе Плюс 8.24 в Москве. Вики, Нептуника.
1: Да, начнем.
0: Пойдем.
2: Да. Фактовый зал. В бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Ой, спасибо, спасибо.
0: А ты на прошлой неделе хотя бы чуточку давала шанс Андрею?
1: Конечно, да, да? Он выиграл даже один раз.
0: Выиграл один раз? Вау, молодец, молодец.
1: Знаешь, самое

0: начинаем потом, перелистываем.
1: Вот они на 712. Но самое интересное, что когда они открылись, буквально через некоторое время появилась еще премия 111 страницы. Интересно, как они друг к другу относятся, наверное, плохо.
0: Это разные...
1: Это разные организации. Федерации. Разные организации.
0: А вот после того, как появилась и одна, и вторая организация, ну, они увидели, что в литературе...
1: Испортилось начало и конец?
0: Но зато выдающаяся 112-я страница стала.
1: Не знаю, но наверняка влияние какое-то есть.
0: Интересно. Я расскажу тебе про то, что ты любишь больше всего на свете, про футбол, естественно. Сколько о футболе не говори, всегда найдет что-нибудь интересное. Я расскажу про один легендарный матч.
1: Хорошо.
0: Он состоялся 20 марта 1976 года, был сыгран между английскими командами, которые ты прекрасно знаешь, Астон
1: Мартин
0: Вилла, правильно, и Лестер.
1: Лестер.
0: Сити. Молодец. Две команды встречались, сыграли в ничью 2-2. Угу. И казалось бы, а в чем легендарность этого матча?
1: Тоже мне, да.
0: Спроси, пожалуйста.
1: В чем тут легендарность?
0: А легендарность в том, что все мячи забил один и тот же человек.
1: Молодец какой.
0: Да. Игрок Астон Виллы Крис Никол забил по два мяча как в ворот соперника, так и в свои, видимо, чтобы игралось чуточку интереснее.
1: Что думает его команда?
0: Да, сам создал проблемы и сам решил. Либо наоборот, сам создал победу и решил, что это слишком много для этого матча.
1: Близнецы, наверное.
0: Да. Почему-то о нем во множественном числе.
1: Нет, по знаку зодиака, близнецы.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Take my breath. The Weeknd, Бригаде У на Европе Плюс. 8.31 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Давайте подводить итоги. А итоги у нас сегодня такие. Набрав 60% голосов, побеждает мой факт. Спасибо!
1: Поздравляем!
0: Спасибо! Давно ли мы говорили о спортсменах, которые выделились в мировой истории не своими выдающимися результатами со знаком плюс, а со знаком минус?
1: А, ну давай, давай.
0: Такие спортсмены, не хочу говорить слово неудачники, спортсмены, которые стали известны не благодаря своим победам. Ага. Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 5 октября. Овны, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа.
1: Тельцы, придется действовать на свой страх и риск.
0: Вики, близнецы, относитесь к своему, ко всему сегодня бережно, особенно к себе.
1: Раки, кто-то поделится с вами очень интересным секретом.
0: Львы, на работе придется взять на себя роль учителя и наставника.
1: Дева, Белла, дайте предпочтение романтическому настроению в этот день.
0: Хорошо. Весы, доверяйте, но лучше всегда потом проверяйте.
1: Скорпионы, домашние дела не выбьют вас из колеи, а наоборот, принесут эмоциональный подъем.
0: Стрельцы, ваш прекрасный характер наконец оценят по достоинству.
1: Козероги, положитесь на волю обстоятельств, они не подведут.
0: Водолеи, звезды советуют вам не считать чужие деньги, а пересчитать свои.
1: Рыба, карьерная лестница или спортивный зал. Это вам решать самим.

0: Это Мизмо, Бригадио на Европе Плюс, 8.35 в Москве.
1: Да.
0: Если мне не изменять память, ну, Трулимой уже был.
1: Она Трулимой, да.
0: Все, Трулимой, это хорошо, это хорошо. Что будем разгадывать?
1: Мультики и фильмы.
0: И мультики, и фильмы?
1: Да.
0: Или ты пока еще не определилась?
1: Не, не определилась.
0: Людям нужно знать.
1: Но я уверена, говорю, мультики или фильмы.
0: Люди хотят знать.
1: Сериалов там
0: правду.
1: Не будет.
0: Все, хотя бы в этом. Определились, у нас впереди Трули Муви. Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В центре Краснодара прямо сейчас плюс 9 градусов. По данным Яндекс погоды сегодня в краевой столице ясно, осадков не будет. Днем столбики термометров покажут 19 выше 0. Сейчас же в Краснодаре плюс 9.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗ Догма 5».
4: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома 5». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
0: Краснодар онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
0: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Учиться и сдавать спокойнее, когда автомобиль знаком. В автошколе «Шанс» есть возможность сдавать экзамен на машине автошколы. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
6: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8 800 101 58 50. Сайт технопарк.ком.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Телеканал СТС представляет.
11: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
1: europaplus.ru.
14: Здесь лучшие мировые хиты.
15: Не

топовых артистов 12+. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Shadow Pictures представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8.42 в Москве, Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здрасте, здрасте, меня зовут Артем.
4: Привет, Артем.
2: Привет, Артем, ты откуда?
3: Привет, привет, я из города О. Оренбург.
2: Прекрасно, Артем.
4: Кстати, Артем, ты знаешь, мой жизненный опыт и знакомство с Артемами подсказывает мне, что Артемы всегда такие веселенькие.
2: Веселенькие?
4: Ты знаешь, хочешь одного грустного Артема?
3: Да, так оно и есть.
2: Да? Тем, хоть раз встречал грустного тезку?
3: Не было такого. Не было. Мы все на позитиве.
2: Это хорошо, Тема, это хорошо. Знакомься с
3: Артемом. Я как будто во сне. Я вас слышу, и это реальность.
2: Да мы
4: и
2: сейчас...
4: Получается, это не во сне, а реальность.
2: Тем, добро пожаловать в Трули Муви. Знакомься с соперницей. Мы, кстати, тоже готовы познакомиться. Алло, привет, как тебя зовут?
5: Привет, меня зовут Яна.
4: Яночка, привет. Ян, ты откуда?
3: Очень приятно.
5: Батайск.
2: Батайск. Прекрасно.
5: Ростовская область.
2: Прекрасно. А у меня, знаешь, вот опыт знакомства с Янами говорит, что вот Яны все талантливые. Ян, хоть одну неталантливую тезку знаешь?
5: Нет.
2: Нет, все так. Артем, Яна, есть с одной стороны хорошая новость, с другой стороны... Короче, объясню. Буквально за секунду до начала игры Вики сказала... Ну, готовьтесь. И началась игра. Я даже понятия не имею, что мы будем сейчас делать.
4: Да не, вам понравится. Там будет музычка классная, саундтреки каким-то фильмом легендарным. Ваша задача послушать, как только понимаете, откуда это, сразу предполагается.
2: Да, не нужно ждать никаких звуковых сигналов. Играем мы до 2 баллов. Тема, Яна, удачи. Вперед.
4: Угу. На самом деле, мне интересно, отгадает ли Вэл и Леха.
2: Угу.
4: Поехали.
2: Но стыдно не знать.
5: Операция «И» да. И «Приключения Шурика».
4: Молодец, молодец.
2: Молодец, молодец.
4: Ладно, что-нибудь давайте еще.
3: Это уступочка на первый раз.
2: Да-да-да, Артем, тут тоже такое бывает.
4: Легендарное что-нибудь. Угу. Давайте тоже.
2: Мадагаскар? Да не, ну понятно, понятно. У тебя просто пантомима очень интересная. Мадагаскар. Очень хороший грустный мультик.
3: Я, по-моему, минус.
4: Угу. Перемотать? Ну давай, перемотай.
2: О, стало веселее, да, спасибо.
4: Плащ хочется надеть.
2: Очень знакомое, да.
4: Да, плащ хочется надеть.
2: Плащ?
4: Угу. Ну просто.
3: Это матрица, это матрица.
2: Это матрица, да.
4: Просто потому что нравился Блейд всегда.
2: Да, хочется плащ надеть и на мостик встать. Но без рук.
4: Хорошо, ну давайте последнее. Тоже классика.
2: Давай.
5: От заката до рассвета.
4: Да.
3: Ура.
4: Тёма, конечно, не понял смысла игры.
2: Тёма, человек просто такой.
3: Тёма балдеет.
4: Молодец. Спасибо тебе большое.
2: Давайте все вместе поздравлять победительницу. Это Яна. Лови подарок.
3: Ура.
4: Маленькая колонка.
1: Для больших хитов Европы Плюс.
5: Круто!
4: Поздравляем!
2: Ты молодец. Колоночка теперь твоя.
5: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, ребят. Очень рада, что вам дозвонилась.
4: Это взаимно.
5: Я каждое утро вас слушаю.
4: Взаимно.
5: Вы
4: спасибо.
5: Очень классные. Спасибо.
2: Взаимно.
4: Яна, давай мы Артему тоже что-нибудь подарим.
2: А? Ян, давай, все Ян, все зависит от тебя. Скажешь, не дарить, мы не будем. Ян, подарим или нет?
3: Вау.
5: Подарим.
4: Подарим,
2: хорошо. Тогда мы передаем твою колонку. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не
4: остается у тебя, не переживай.
2: Ребят, хорошего дня, звоните еще. Счастливо.
4: Пока.
5: Спасибо большое.

0: Warrior и Ларин Бригадю на Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вспоминаем слова или фразы, словосочетания, которые вас немножечко триггерят, вызывают неоднозначную реакцию.
1: Я поняла, что у меня столько есть истории на эту тему.
0: Давай, пожалуйста, присаживайтесь. Вот на кушеточку.
1: Отчество Илларионовна вызывает во мне очень болезненные воспоминания. Для тех, кто не знает, много-много лет назад я пела в группе «Непоседы». И когда мне было 11 лет, мне доверили наконец-таки что-то сказать со сцены. Я всегда пела, танцевала, но не говорила.
0: Ну да, уже в конце концов было стыдно. 5 лет, а тебе все еще не дают слов на сцене.
1: А тут дали слова, и надо было поздравить ветерана, понимаешь, уважаемую Екатерину Илларионовну.
0: Вот видишь, как у тебя уже отлетает.
1: Да, но я отчество Илларионовну в жизни не встречала. Я так долго его репетировала, что зарепетировала, и меня сломало на сцене, как робота. Илла, Илла, Илла. До сих пор вспоминаю, так больно и грустно.
0: Сколько тебе было?
1: Лет 11, 10-11. А это был концертный зал России. Все смотрели.
0: 10-11 лет. Ну уже, да, пора бы было выучить. Бедная. Но смотри за то, как сейчас хорошо ты говоришь. Рассказывайте о своих фразах и словах, которые вызывают у вас. Которые нас сломали и вызывают неоднозначную реакцию.
1: Отправляйте голосовые на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов, по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: То, что я видел, будущее.
13: Фантастическая премьера.
12: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
14: Он перестал быть человеком.
12: Он угрожает уничтожить Землю.
13: Юрий Колокольников. Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень. На платформах Кион и ОККО. 18+.
15: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
16: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Топ покупок месяца.
18: Амода C5. Добавить стиля.
19: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
20: Амода C7. Собрать все взгляды.
21: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
22: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Йола, бригаде У на Европе Плюс. 8.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы вспоминаете слова и фразы, которые вызывают у вас неоднозначную реакцию.
1: Слушаем. Check.
0: Саундчек. Бригаде У. Начнем с этого.
2: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, Россия. Вэлл, с выздоровлением.
0: Спасибо.
2: У меня такая история с детства. Я до смерти боялся, когда меня отец просил помочь ему завести трактор, и он все время говорил: подержи отвертку. Меня просто жуть как пробегал ток по всему телу, и это непосредственно было связано с током. То есть надо было стартер каким-то образом втыкать отвертку и ждать, пока отец заведет трактор. Это было ужасно страшно.
1: А ты единственный сын в семье? Ну, просто интересно.
0: Единственный, не единственный, но, очевидно, первый. И представляешь, спустя много лет вечеринка студенческая. Подержи коктейль, отвертку.
3: Нет, отец, трактор!
0: Ну и еще одна.
4: Привет, любимая бригада У, Вэлл, с выздоровлением, очень скучали, хотя Андрей молодец, достойно нес участь. Я вот прям боюсь слов ЖКХ и все, что с этим связано. Муж надо мной всегда смеется. Для меня вот передать показания счетчика, это что-то, знаете, представляет темный переулок. Такой мужчина в темном плаще, в темных очках приходит, забирает у тебя кейс, вот эти вот показания счетчика. Для меня это просто темный лес.
1: Как будто противозаконно.
0: Да, не дай бог ты кому-то скажешь.

0: все-таки как? Как ты оборвала мою мысль, хотел сказать, как жаль, что мы слов не знаем.
1: Ну как жаль.
0: Ну-ка быстро забыла. Кристина Агилера, бригаде «Умный Европе Плюс». Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Для водителей готовят новый порядок медосвидетельствования. В Краснодаре начали отлов безнадзорных животных, и россияне стали чаще путешествовать в Арктику. Подробности далее. В России планируется изменить процедуру медицинского освидетельствования водителей. Согласно новому порядку, если во время первичного обследования обнаружат признаки опасных для вождения заболеваний, водителю в течение суток направят уведомление через портал госуслуги и предложат пройти полное медобследование в течение 3 месяцев с возможным лечением. В России со следующего года минимальная выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день. Об этом сообщает РИА Новости. Точная сумма будет зависеть от месяца. Минимальное дневное пособие рассчитывают, исходя из МРОТ и количества календарных дней. В месяцах, где 31 день, выплата составит около 933 рублей в сутки. А в феврале может превысить 1000 рублей. Ситуация на мировом рынке нефти остается напряженной. Предложение сейчас не полностью покрывает спрос. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак после заседания ОПЕК+. По его словам, на поставки влияют в том числе проблемы с энергетической инфраструктурой и международными перевозками. Страны ОПЕК+ договорились и дальше следить за ситуацией и при необходимости принимать меры, чтобы сбалансировать рынок. При этом действующие ограничения на добычу нефти в ноябре пока менять не планируют. В Краснодаре с 5 по 30 октября проходит плановый отлов безнадзорных животных. Мероприятие охватит все округа города. Специалисты призывают владельцев домашних питомцев отказаться от самовыгула. С начала года в краевой столице уже поймали свыше 1000 собак. Это на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В Краснодаре сотрудниками госавтоинспекции проведен спецрейд. По его итогам зафиксировано свыше 500 административных правонарушений. Наиболее распространенная – тонировка передних стекол. Помимо этого, инспекторы выявили случаи управления автомобилем с техническими неисправностями, без госзнаков, либо не зарегистрированных в установленном порядке. И последнее. В России растет интерес туристов к поездкам в арктическую зону. За первые 8 месяцев этого года там побывал почти 1 миллион человек. Об этом сообщает РИА Новости. По сравнению с тем же периодом 2025 года туристический поток вырос на 21%. При этом число иностранных путешественников, которые посещают российскую Арктику, увеличилось сразу на 30%. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в плюсе 83 рубля 48 копеек, а вот евро похудел 94,32. Сейчас в центре Краснодара плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 20. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, бригада У продолжается, ну а я вам желаю отличного настроения на весь день.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: часов 5 минут в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Как же радостно вернуться, Вики.
1: Да?
0: Да, да, да. Я же ведь смотрел прямо о температуре 37,1 в лицо.
1: О, как ты держался.
0: Я прежним не буду. Как, плохо? Плохо держался, как и любой мужчина.
1: Я понимаю.
0: Да любой мужчина на моем месте поступил бы так же. Слег. Классно, что мы наконец опять все вместе. Начинается новая неделя в привычном темпе, в привычном составе. И с привычным уроком английского.
1: Конечно.
0: У нас впереди Мария Батхан, училка английского в бригаде У на Европе+.

0: Дракула, это Тайм Импала в бригаде Уны Европе Плюс, 9.09 в Москве. Пока мы ждем училку английского. Mm-hmm. Давайте слушать хиты, которые снова стали хитовыми благодаря интернету.
1: Давай.
0: Интернет, ребята.
1: Это сила,
0: мощь. И вот если внимательно, очень внимательно присмотреться, то под следующий трек можно заметить далеко не один видос, снятый в аэропорту.
1: Такое, открывает отпуск, так сказать.
0: Да, кто-то скажет, кто был преподавателем у вас по английскому в школе? А мы скажем, мы учили все языки только по песням. Причем учили так, как слышали. Ага. И вот вашему вниманию трек, который знает каждый, и которому каждый будет подпевать на собственном языке. Озон, Dragon Statin Tay.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: 9:13 в Москве. Вот и неделя пролетела.
4: Ага.
3: И вот она снова с нами, училка английского. Мария Батхан, Машенька.
5: Good morning. How are you?
4: Amazing.
3: Круто, Маш. Mm-hmm. Наслышан. Там, ну, я во многих СМИ читал, как ты отметила день рождения. Круто.
5: Поэта и песня.
3: Да, сегодня разберем отличный трек в исполнении Cat's Eye. Трек называется Animals. Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed doors. Маш,
4: Машенька.
3: Звучит весело. Насколько весел смысл?
4: И еще какие девочки красивые, какие разные. Mm-hmm. Наверняка что-то хорошее поют.
5: Да, хорошим. Отличная фраза. Начнем с нее. Love so good, how could this be free? То есть любовь, это же так классно. Как она вообще может быть бесплатной? Задумались, да? Mm-hmm. Любовь бесплатная, прекрасно.
3: Да. А,
5: это хорошо, все самое лучшее в жизни достается бесплатно.
3: Но!
5: Потом, согласна, потом дорого.
3: Да. Оно вот всегда так. Сначала по акции, а потом хоп-хоп, и все.
5: И жена по акции тебе достал. Идем дальше. Животное. You are the boss. You are the boss. You run the circus. Ты босс, ты управляешь этим цирком.
3: Uh-huh.
5: Хорошо. Значит, речь про то, что you go crazy of the scale that goes from hot to crazy. То есть по шкале страсти и безумства ты находишься за гранью.
4: А как еще раз будет шкала?
5: Scale. Ну, scale вообще это весы. Да.
4: Scale.
5: Weight, вот, да.
3: Вики, не забывай, это английский. Scale, это может быть что угодно. Все зависит от контекста.
4: Мне просто нравится шкала страсти, круто звучит.
5: Кто в отпуске спрашивает весы?
3: Никто.
5: Да?
4: А вот эти люди, которые стоят и хотят у тебя на набережной взять деньги за то, чтобы ты взвесился.
3: Да, а потом громко объявить результат.
4: Внимание! Странный бизнес, очень.
5: Так, окей, значит, запоминаем, что она танцует на танцполе like an animal, как животное. И тут я понимаю, что, оказывается, вот, вспоминая свое день рождения, может быть, это кому-то и нравилось. Окей.
3: Ну, например, автору танца, да? Во-первых, нравилось тому, кто танцевал.
5: Да, точно. Nobody knows you're out of control. Никто не знает, что ты вообще потеряла контроль. Короче, говорю, тебя невозможно контролировать. Nobody knows. They know, мне кажется.
3: Да, никто не знает, но намеки есть. Намеки есть.
5: Думаю,
3: кто-то что-то подозревает.
5: И последнее. Вообще женские имена нам очень сильно помогают в изучении слов. Иногда женщины обижаются, но сегодня у нас София, или даже Сонечка, которая хочет быть утонченной, и она Софи. Поэтому sophisticated.
4: Красиво.
5: Sophisticated. Ага. Утонченная.
3: О-о-о.
5: Да, по моей теории даже Вика есть. Wicked.
3: Wicked.
4: О, прикольно.
5: Как будто бы Wicked, это, ну, вроде как злой, про всяких ведьм так говорят.
3: Да, интересно, продолжай мысль.
5: Но, подожди, но на разговор, на такой разговорный сленг, это значит крутая.
4: Крутая, понял.
3: Молодец.
4: Ведьма.
5: Да,
3: Маш,
5: мне
3: ты,
5: еще
3: конечно...
5: противная Насти, Лейзи Лиза.
3: Ну ладно, ну что, ладно, Маш. Что хотел сказать, какой ты великолепный пилот, как ты вырулила красиво. Маш, спасибо за очередной классный разбор, тебе хорошей недели, до следующего понедельника.
4: See you, bye-bye.
5: See you, bye-bye.
1: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: спектакль. Это «Индия Бригадюн» и «Европе плюс». Пожалуйста, Вики, твой любимый трек этого сентября.
1: Да, да, мне очень нравится. И октября, сейчас же уже октябрь, а трек до сих пор нравится.
0: Все еще любимый. Ну, все круто. 9:20 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Ой, расскажу про уникальную историю, которая произошла с одним австралийцем, и поговорим про викингов. Да классический понедельник.
0: Ну, в целом, никто не против. Подождем впереди Вики Ньюс, Бригадюн на Европе плюс.
2: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
3: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-04-01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
4: Автомат или механика? БМВ или Лада Веста? В автошколе «Шанс» машину выбираешь ты. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
5: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8-800-101-58-50. Сайт технопарк.com.
6: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
9: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44-741, 16+.
11: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в «Сбербанк онлайн».
13: При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
14: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: В кино без очереди.
18: И всего за пару кликов.
17: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
19: Больше хитов. Больше хитов.
20: Больше музыки.
21: 102.2 FM. 102.2 FM.
22: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Know It All, это Тедди Суин с Бригадой У на Европе Плюс. 9:26 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Ну, мне кажется, это мечта любого. Мужчина из Австралии, житель Виктории, штат Виктория, возвращался от стоматолога. Ну, ты знаешь, после стоматолога обычно грустно.
0: Уже звучит как мечта, давай.
1: Не, подожди, сейчас поймешь. Обычно грустно, потому что много денег потратил. Но тут ему поступает. Да, ему поступает звонок, и ему говорят: здравствуйте, молодой человек, а вы выиграли 1 250 000 австралийских долларов. Я пересчитала на рубли, это 72 миллиона рублей.
0: Ага.
1: Он сначала не поверил, подумал, что это шутка. Но нет, это не шутка, буквально перед стоматологией он заехал куда-то, покупал билетик. Не знаю, там в этот день или не в этот день. Ему позвонили, и он выиграл такие огромные деньги. И он говорит: как приятно это услышать именно после стоматолога.
0: Да.
1: Так что мечта, и зубы красивые, и денег много.
0: Зубы красивые?
1: Я уверена, да.
0: Как не вовремя позвонили, я же как раз решил сэкономить, плохо сделал зубы.
1: А что ж, реально?
0: Ну ладно, тебе не делаю.
1: Да нет, зачем лечить? Вырывайте. Не будем сохранять зуб.
0: Алло, молодой человек, это стоматология, челюсть вы, заберите, пожалуйста. Но мы, как всегда, очень рады. Очень рады.
1: Очень рады. Очень рады, да. Но у них там в Австралии сейчас нашествие мотыльков. Так что, знаешь, тут...
0: А, круто, спасибо, утешила. Так приятно. Не переживай, все нормально, у них там еще мотыльки.
1: Хотя я смотрела недавно ролик про Австралию, как будто там прикольно.
0: Ну, кстати,
1: да. Они встают очень рано все.
0: Ну, и с мотыльками тоже можно поздравить, зная Австралию.
1: Да,
0: мотыльки — это не самое худшее.
1: Да, это какие-то очень редкие мотыльки, которые вымирают, поэтому все рады, что появилось это нашествие. Типа, о, классно, вы тут еще. Здорово. Вот, ну, не все так думают. Вот, перемещаемся в Норвегию. Там продолжают искать крупнейший клад монет эпохи викингов. Дело в том, что несколько месяцев назад случайно нашли более 5000 монет.
0: Ух ты как.
1: Да, монеты датированы 1046-1047 годом. А это что значит? За 100 лет до основания Москвы. Вот. И,
0: ну, в зависимости от того, все-таки, ну, 1046 или 1047. Ну, если вот точно, да?
1: Ну, вот, да. Не знаю, что ты имеешь в виду, но надо подыграть, да.
0: Ну, нет, ну, Москва у нас какой год?
1: 1147.
0: Да, да, да. И получается, если просто клад 1046, то это 101 год. До основания Москвы.
1: А, Дева, прости.
0: Ну ты чего, отвыкла? Отвыкла, что ли, от меня?
1: Да, я отвыкла от тебя, прости, пожалуйста.
0: Не, вот, пожалуйста.
1: Да, конечно. Ну вот, чуть больше 5...
0: Андрей! Да, спасибо. Андрей, можно тебе в эфир?
1: Чуть более... Андрей Козерог, там не проще. Чуть более 5000 монет нашли. Это невероятно большое событие. И все-таки там много монет. И теперь все норвежцы, и не только норвежцы, съезжаются в это место с металлоискателями. Подождали, пока урожай соберут, и ходят. Теперь ищут монетки.
0: Ну, молодцы.
1: Удачи.
0: Удачи в поисках. Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:30 на Москве, гороскоп на понедельник, 5 октября.
1: Овны, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа.
0: Тельцы, придется действовать на свой страх и риск.
1: Близнецы, относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе.
0: Раки, кто-то поделится с вами очень интересным секретом.
1: Львы, на работе придется взять на себя роль учителя и наставника.
0: Дева, нам нужно дать предпочтение романтическому настроению в этот день.
1: Ты только вышел на работу.
0: Ну, пора
1: уже. Романтика. Весы, доверяйте, но лучше всегда потом перепроверяйте.
0: Скорпионы, домашние дела не выбьют вас из колеи, а наоборот принесут эмоциональный подъем.
1: Ваш прекрасный характер наконец оценят по достоинству.
0: Козероги, положитесь на волю обстоятельств, они не подведут.
1: Андрей, кстати, уже пришел. Вот. Водолеи, звезды советуют вам не считать чужие деньги, а пересчитать свои.
0: Очень приятная для меня информация. Рыбы. Мы рады тебе, Андрей, правда. Рыбы, карьерная лестница или спортивный зал — это решать вам самим.

0: К Нау и The Warren Brigadier на Европе Плюс. 9:35 в Москве. У нас впереди сейф. Сейф сегодня 30 тысяч рублей. И это еще не все. Можно дополнительно выиграть 10 тысяч рублей от Озонбанка.
1: Хорошо.
0: Например, Вики, еще раз поздравляю, день учителя.
1: Спасибо. День приятно.
0: Преподавателя. День наставника. Все ты?
1: И ты тоже.
0: Ну, частичка моей жизни тоже была с этим связана. Так, ну что еще? Ну, поздравляю тебя сегодня. Знаешь что?
1: Что?
0: День врача международный.
1: О, уважаем врачей.
0: Очень.
1: Боимся и уважаем.
0: Ну, не всех боимся, кстати.
1: Не все, а у тебя есть какие-то врачи? Ну, я многих боюсь.
0: Ну, вот когда ты слышишь врач-нутрициолог, страшно?
1: Ну, нет.
0: Ну, вот. Ну, пойдем думать над вопросами. Звоните.

0: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L, больше технологий Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В Leonavto автомобили Tenet по специальной цене от 1 940 000 рублей. Подробнее на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 207 1340. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Условия действительны с 1 по 31 октября 2026 года. Финансовый партнер Совкомбанк. Лицензия ЦБРФ 1963. Оцениваете свои финансовые возможности и риски.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: 1 ноября. ДК ЖД. Валера Киракосьян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.

0: Ульф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:42 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
4: Привет, привет.
2: Как тебя зовут?
3: Ирина.
2: Ира. Ир, где ты живешь?
3: Армавир.
2: А?
3: Краснодарский край.
2: Ира из Армавира.
4: Класс.
2: Звучит уже как песня. Ирочка, у нас в сейфе для тебя поднакопилось 30 тысяч рублей. Можно получить еще 10 тысяч дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос бонуса. Ирочка, выбирай. Какой вопрос будет бонусным?
3: Первый
4: вопрос, хорошо?
2: Ира, начинаем с бонуса. Удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Ириш, ну как уже сказали, это вопрос бонусом. Если на него правильно ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Вопрос такой. Сегодня у нас день учителя. У тебя, кстати, нет педагогического образования? Ну, мало ли.
3: Есть.
4: Есть. Ого.
3: А у меня, извини, нет, не у меня, у сестры моей.
4: Ну, все равно.
2: Поздравляем вашу семью.
4: Учительская семья.
3: Да.
4: Хорошо, а сестра учитель чего?
3: Математики.
4: Математики. Шикарно. Вот как раз у меня вопрос прям практически про твою сестру. Только вот если бы она жила в Древней Греции. Как в Древней Греции называли учителя арифметики? Три варианта ответа. Плюс, калькулятор, нуль.
3: Пусть будет три.
4: Третий вариант – нуль. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Ира, скажи, ты любишь лилии? Цветы такие.
3: Да, очень люблю.
2: Вот, поздравляю тебя, сегодня день лилии отмечается. И вообще, если мы копнем глубоко в историю, то лилии и в целом много их сортов появились в Восточной Азии, в частности в Японии, больше 1000 лет назад. А в Россию этот цветок попал, ну, в широком таком объеме, в 18 веке. Как думаешь, благодаря кому? Императрице Елизавете Петровне? Благодаря Екатерине II? Или сему поспособствовал Петр Первый?
3: Два.
2: Екатерина Вторая. Второй вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня, но в 1502 году Колумб открыл Коста-Рику. Увидел там местных индейцев, увешанных золотыми монетами и украшениями, и такой: о!
2: Хочу!
4: Красиво! Почем продаж? Нет, и решил назвать это место Коста-Рика. Богатый берег, что переводится. Ну, а местным понравилось Коста-Рика. Красиво назвал, спасибо большое. И они решили в честь Колумба тоже кое-что назвать. Вот что? Валюту, столицу, аэропорт в будущем назвали. Что костариканцы назвали в честь Колумба? Валюту, столицу, аэропорт.
3: Один.
4: Первый вариант — валюту. Принято.
2: Итак, Ира из Армавира подобрала такой код от сейфа. 3, 2, 1. Внимание!

0: давайте с третьего вопроса.
1: Давай начнем. Тут, кстати, все правильно, действительно было. Название монеток называется колон, и многие считают, что это в честь Колумба как раз-таки.
0: Все правильно. У меня ты предположила, что Екатерина II способствовала широкому распространению лилии в нашей стране, но все произошло чуточку раньше. В начале 18 века доставляли лилии из Голландии, а с Голландии ассоциируется у нас кто? Петр Первый.
1: Интересно. Ну и вот первый вопрос, он был с бонусом. Сейчас узнаем, выиграла ли ты 10 тысяч рублей. Вопрос был такой. Как в Древней Греции называли учителя арифметики? И правильный вариант – калькулятор.
2: Жаль.
0: Четко и понятно. Лилечка.
1: Но зато интересная информация.
0: Лилечка, я отмечаю день Лили просто. Ирочка, ну ты звони нам еще обязательно.
1: Обязательно.
0: И денег-то будет в сейфе больше. Ладно?
2: Хорошо.
0: И Армавиру привет. Счастливо. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригады у 33 тысячи рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде У.

0: на бригаде У на Европе Плюс. Отличный трек.
1: Мне не нравится смех.
0: 9.50 в Москве. У нас впереди сончик, которым вспоминаем слова или словосочетания, которые вас немножечко триггерят, вызывают неоднозначную ассоциацию. Сейчас проверим.
1: Ну и Вэл должен был рассказать про себя, но вспомнил про меня зачем-то.
0: Сейчас проверим реакцию. Давай. Комбинезон. Есть, да.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Ну, история простая. Я была
0: стара, как мир.
1: Я была очень стройна, замечу, в этой истории. Нет, там я была очень стройна. Я пошла в магазин, параллельно разговаривала с подружкой. В этот момент что-то надевала. Такая, о, какой прикольный сарафан. Джинсовые, на лямочках.
0: Но
1: я надеваю. В какой-то момент, понимаешь, что мне так тесно, оказалось, что это не сарафан, это комбинезон с шортиками, и я влезла в одну шортинку. А дальше начался приступ клаустрофобии. Я пыталась его на себе разорвать. Посмотрела, выглянула в окошко, а там мужчина работает. Ужас.
0: Звучит круто. Расскажите о словах и фразах, которые вызывают у вас неоднозначные эмоции.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный Варенов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс – 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
11: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Европа+.ру.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 9:58 в Москве. Внимание, ребята. Угу. Слова и фразы сегодня в саундчеке, которые вызывают лично у вас неоднозначную ситуацию. Готовьтесь, если завтракаете, то повремените.
2: Ой.
3: Доброе утро, любимая бригада У. Вэл, с возвращением. Рада тебя слышать. У меня такая интересная ситуация. Супруг любил раньше смотреть фильмы про зомби. И вот такой прям кровавый момент. И муж, смотря это все, говорит: «Ух ты, вкусняшки!» И вот с тех пор на фразу «вкусняшки» у меня очень неоднозначная реакция.
1: Вкусняшка, уф, поезд, пуса. Да, и еще одно любопытное, финальное.
4: Я пригоду, у меня жестко прикрыли до слова «медуза», потому что «медуза» — там гостиница, в которой мы останавливались, было все оплачено, но когда мы приехали, мы увидели, что там душ и туалет два в одном, и это дырка в полу.
1: И вот дальше 40 секунд вот такого качества, возможно, какой-то автоблокиратор на нецензурной броне.

0: Карлита и Софи Такер в бригаде У на Европе Плюс. Ну, вроде бы, как-то по нашему скромному личному мнению, субъективному, оно же объективному, mm-hmm. было довольно-таки неплохо.
1: Чудесно.
0: Утром, да?
1: Чудесно, да, мне очень.
0: Вот, надеемся, и вам тоже. Mm-hmm. Мы побежали. Вам чудесного понедельника. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Марат, приветствую.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Власти намерены собирать данные о гаджетах для умного дома. Фильм «Девятая планета» возглавил кинопрокат по итогам выходных. И в Ленобласти нашли склад с серебряными изделиями. Об этом прямо сейчас. Итак, власти намерены собирать информацию о гаджетах для умного дома, адреса их установки, номера привязанных телефонов и другие данные для идентификации владельцев будут вноситься в единую систему идентификации и аутентификации. Как пишет «Известия», такие меры предусмотрены антимошенническим законопроектом «Антифрод 3.0», опубликованного Минцифры. Учет гаджетов позволит исключить использование телефонных номеров, выделенных для умных систем, в мошеннических обзвонах. Федеральная пассажирская компания открыла продажу билетов на поезда в конце года. При этом по 10 января включительно предусмотрено больше 800 дополнительных составов по различным направлениям. Кроме того, увеличится количество регулярных поездов. В конце октября начнет курсировать новый состав «Самара-Новый Уренгой», двухэтажные поезда «Самара-Адлер» и «Казань-Адлер». А с 3 декабря двухэтажным станет фирменный поезд «Демидовский экспресс» с сообщением «Екатеринбург-Санкт-Петербург». Фантастический экшен «Девятая планета» вновь стал лидером кинопроката. По итогам минувших выходных у фильма режиссера Николая Рыбникова еще 107 миллионов рублей кассовых сборов. Второе место в рейтинге занял российский мультфильм «Приключения мамонтенка в поисках мамы» режиссера Александра Войтинского – 103 миллиона рублей. Ну а третью строчку занял фильм «Царевна Несмеяна» у семейного фэнтези режиссера Василия Ровенского по итогам выходных – 75 миллионов рублей кассовых сборов. 6 по 10 октября в Москве в Национальном центре России пройдет IT-форум «Цифровые решения». Это главная площадка страны, где государство, бизнес и IT-сообщество обсуждают, как цифровые технологии меняют экономику и повседневную жизнь. В центре повестки цифровая инфраструктура, платформенные решения, облачные сервисы, искусственный интеллект, кибербезопасность, отечественное программное обеспечение, образовательные платформы и цифровые сервисы. Регистрация открыта на сайте forum-цифровые-решения.рф. Участие бесплатно. Организатор форума Минцифры России при поддержке правительства. В Ленинградской области нашли клад с серебряными изделиями 10-14 веков. Они обнаружены во время археологических работ на памятнике «Тиверский городок». Предварительно клад можно считать крупнейшим в истории из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. В частности, археологи нашли несколько круглых медальонов, крупную орнаментированную гривну, монеты, наголовные украшения карельского типа, перстень и кожаное ожерелье. Вес клада составил больше 2 килограммов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 83 рубля 48 копеек, евро в минусе 94.32. В Москве 10 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс Андрей Каясов. Всем легкого понедельника.

0: Boys Band December 10 и новинка Us Against the World. Мы против всего мира. Похоже на девиз «Один за всех и все за одного». Да, в группе целых 7 человек. Многовато, скажешь ты. Маловато, маловато, если против тебя целый мир, скажу я. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Целым миром будем слушать топовые треки здесь, на Европе+. Плюс Дэйв и Тэмс и хип-хоп тема Rain Dance. Дженнифер Лопес и немножко латинских ритмов Ain't It Funny. А также Алекс Уоррен и поп-рок суперхит Fever Dream впереди. Грядут разнообразные треки. Оставайся и выбирай свой любимый стиль музыки.
1: Реклама. Когда выбираешь автошколу, результат имеет значение. В автошколе «Шанс» 92% учеников сдают с первого раза. Обучаем на все категории. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
2: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
1: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
2: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
3: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
2: Не упустите свой шанс стать родителями.
3: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
5: БАД не является лекарственным средством.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Never You Hold Me Close. Музыка звучит лучше, когда ты обнимаешь меня. Это само собой, это понятно. А еще музыка звучит намного лучше, когда слушаешь ее вживую. 25 сентября на уникальном событии, живом завтраке с бригадой У, где Вэлловик со сцены ВК стадиум разбудили всю нашу страну, для тебя вживую выступили Богдан Медведи, группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки и Бай Индия. Это было грандиозно. Если не был и не смотрел, то скорее заоценивай, как это было на сайте europaplus.ru, а если был, то пересмотри на досуге, еще раз получишь классные эмоции. У нас далее больше хитов и больше музыки, BTS, Swim уже через мгновение.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
5: Все подробности на сайте europaplus.ru.
1: Слушай и смотри подкаст «Бригады У» Личка. Даже если ты кот. Бригада
6: У. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: так звучит Disco House. Another A50 Ultra Talk to You прямо сейчас. А вот как звучит кантри-поп в перемешку с поп-рэпом, вспомним уже совсем скоро. До конца часа здесь появится Flo Rida с суперхитом Whistle. Но прежде подарим бас хауса вместе с Брак Всех Стен и треком Paid to Exist. Это Европа Плюс. Оставайся поблизости. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2020 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 000 рублей. Подробности donfanmotor.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124 700.

0: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhouse.ru 0+.
5: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера. Пробки.

0: Сен со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Флорайда Уисл в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет больше хитов и больше музыки, больше наших с тобой любимых артистов. Cat's Eye, Black Eyed Peas, Bruno Mars, Justin Timberlake и многие-многие другие впереди. Полетели.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 11:00.

0: как можно не восхищаться этими девчонками? Я просто не понимаю. Поют классно, танцуют шикарно, а еще и клипы выдают такие, что глаз не оторвать. Это группа Cat's Eye и трек Animal только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Если жаждешь качественного дип-хауса, то дождись Kimo Sound с вещицей Rise Slow Track, популярный во всем мире. Прежде совершенно другие ритмы ждут нас. Здесь появится Том Уокер с проникновенной поп-рок балладой Leave a Light On. А вот еще раньше вдарим легкого, мелодичного дэнс-попа. 1TYWY и Ника и суперхит The Way to Love уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России, на Европе Плюс. Оставайся.
1: Реклама. Можно просто получить права. А можно действительно научиться водить. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
2: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8 800 101 58 50. Сайт технопарк.ком.
3: И чего вам сейчас не хватает?
4: Пространства.
3: Еще?
4: Тишины, спокойствия.
3: Вам не ко мне?
4: А куда?
5: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
6: Тук-тук-тук. В «Дом Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Праздник начинается в «Магнит Экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: В кино без очереди.
11: И всего за пару кликов.
10: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24-0+.
12: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
15: Это новый вызов.
16: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: разных языках. Но связывает миллионы людей одно – это статус меломана. Kima Sounds Rise Slow только что в твоих динамиках объединяет, связывает слушателей приложений Европа Плюс Радио Хаб. В нем можно ловить хиты в режиме 24/7, смотреть трансляцию из студии, слушать подкасты даже без подключения к интернету и, конечно же, заценивать наши 9 музпотоков в разных стилях. Скачивай ты и присоединяйся к нашему меломанскому сообществу. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Мисмо, Hello, the sun is up, where are you? Совсем скоро. Не пропусти.
1: Реклама. Решиться проще, когда можно попробовать. Первое занятие в автошколе «Шанс» бесплатно. Звони 240-24-24. Права сами себя не получат.
2: 1 ноября. ДК ЖД. Валера Киракосьян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта в программе «Честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце». Вас ждет вечер полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И Подавидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362. Еврохит!

Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Дрейк и Дэвид Гетта прямо сейчас. Таких артистов, конечно, не хочется покидать, но придется. Потому что нужно успеть послушать больше китов и больше музыки и не пропустить других не менее звездных артистов. Evanescence, My Immortal, а также Son Me Cynical в ближайшие минуты здесь, на Европе Плюс.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Ascend со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: Нетленка от Evanescence в стиле альтернативного рока My Immortal в завершении часа на Европе+. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Дальше, это в часе новом, туда мы и отправляемся.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет, в Москве полдень.

0: Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин, Шайн прямо сейчас. Невероятное количество топовых музыкантов на одном треке. Не тесновато ли было в одной студии при записи, а? И вообще теперь вот главное будет не подраться между собой, пытаясь разделить лавры успеха в случае лидерства в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Но пока этого не случилось, ребят, на 25-й строчке в хит-списке, а дальнейшее их продвижение зависит только от тебя. Поддерживай этих и других любимых артистов на сайте europaplus.ru, ну а результаты слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Дати, Take Me There уже через мгновение.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
2: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401. АУ Славянский кирпич. Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
3: Мечтаешь о БМВ? Планируешь ездить на Лисян? Или предпочитаешь надежную «Лада»? В автошколе «Шанс» ты сам решаешь, на каком автомобиле проходить обучение. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
4: Акция на удаление новообразований в клинике «Рост».

0: 8044-0044-00.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив Озмол. Я тебя тут в кафе жду.
3: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
10: Билеты guramamarian.ru. 18+.
11: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: возможно, мир так бы и не услышал изумительный трек «Bizarre». Благо, что этого не произошло, и мы можем им теперь наслаждаться. Чуть раньше встречай Post Malone с вещицей «Better Now», а также проект «План Карусел» с суперхитом «Right» здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ты сегодня куда?
5: Куда захочу.
4: Когда умеешь водить, планы становятся твоими. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
6: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-392-44-741, 16+.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
10: По субботам в 17.00. Категория 16+.
11: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.

0: на годы вперед, слушать который мы точно не устанем. Кайфовая вещица. Мы же двигаемся дальше, чтобы до конца этого часа послушать One Republic с треком All The Right Moves, а также группу Майя Мишель с историей «Иногда». Ну и, конечно же, помни, что после выходных твои динамики возвращаются. И самое радиоактивное шоу «Rush».
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть «Rush».
3: Включи свой.
4: Как бы она удивилась, если бы вот на том самом свидании вы гуляете где-нибудь по парку. А ты не тарелочница? Вот она, наверное, удивилась. А это тарелочница, те, кто играет в летающую тарелку, наверное.
3: Это что, не столько хотят понравиться парню? Я тарелочница.
4: Могу.
3: Могу, да, да, давай.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
5: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: То, что я видел, будущее.
14: Фантастическая премьера.
13: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
15: Он перестал быть человеком.
13: Он угрожает уничтожить Землю.
14: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и ОККО. 18+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трайрынка, ФЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
19: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 000 рублей. Подробности donfanmotor.ru.
2: Европа Плюс.

0: One Republic и трек All the Right Moves.
1: В завершении часа на Европе Плюс мы тоже совершаем все правильные движения. All the Right Moves, чтобы пересечь границу часа нового. А там больше хитов и больше музыки. Полетели.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Топ Ньюс на Европе плюс.
1: О самых важных новостях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
2: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Шакира выступит на территории СНГ. Подтверждено, что 18 октября поп-звезда выйдет на сцену Бишкек-арены. Как отмечают организаторы, это будет первое выступление певицы не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии. Шоу Шакиры пройдет в рамках ее тура «Las Mujeres Ya No Lloran». Он уже стал самым успешным латино-туром в истории. Мартин Гаррикс выпустил новый сингл, он называется «This Dream of You». В этом треке голландский диджей и продюсер снова выступает в качестве вокалиста. До выпуска студийной версии он уже исполнял «This Dream of You» во время своих выступлений на летних фестивалях. Ну а сольный вокальный дебют Мартина Гаррикса, напомню, состоялся в марте этого года, он спел в своем треке «Катарина». Кельвин Харрис официально побил рекорд по самой большой посещаемости диджейского сета одного исполнителя. Это случилось во время его бесплатного выступления в городе Сан-Паулу. Зрителями стали 1 миллион 600 тысяч человек. Этот показатель зафиксирован в мировой книге рекордов. И достижение Кельвина сопоставимо с другими масштабными мероприятиями в Бразилии. Такую же аудиторию собрал концерт Мадонны 2 года назад на пляже Копакабана. Сиа продала 50% долю в своем музыкальном каталоге за 180 миллионов долларов. Певица заключила сделку со шведской компанией по инвестированию, соучредитель которой Бьорн Ульвиус из группы ABBA. Вместе с новыми партнерами Сиа запустит производство иммерсивных цифровых аватаров, основанных на ее музыке. Артистка планирует выйти на новый уровень в цифровом пространстве. Это были новости, о которых говорят.
0: Онлайн. Краснодар онлайн.
3: Европа плюс.
1: Кто сказал, что понедельник сложный? Ничего подобного. Солнце светит, птицы поют, работа делается. Кстати, пора ее поставить на паузу, потому что время обеда. 13 часов 2 минуты. Меня зовут Кирилл Камбаров. В этот обеденный час развлекаю тебя я на Европе плюс Краснодар. И вот что ждет нас с тобой в ближайшую 60-минутку. Игра «Кинокайф» не за горами, а если быть точнее, во второй половине этого часа. Ты можешь стать обладателем пары пригласительных в кино. Время сеанса, фильм и компанию выберешь сам. Задача лишь дозвониться первым и ответить всего лишь на один вопрос. Гороскоп первый рабочий день будем слушать обязательно. Заодно узнаем, какому знаку зодиака сегодня везет максимально. Личка Европа плюс Краснодар ВКонтакте служит точкой поступления сообщений и приветов. Если тебе есть кого поздравить, ты знаешь, где оставлять заявки. И хиты будут самые модные, самые громкие, самые невероятные. Алекс Уоррен порадует работой «Fever Dream». Послушаем новинку от December 10 «Us Against World». А Уоррен и Ларин устроят сеанс по стиранию памяти «Let me forget you». Поехали!

Онлайн. 13 часов 10 минут, 5 октября на календаре, и сегодня он – Всемирный день учителей. Профессиональный праздник преподавателей и работников сферы образования. Спасибо вам, родненькие, за неоценимый вклад в развитие общества, терпение, талантливых учеников и больших заработных плат. Время обновить сообщение из лички сообщества Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Тут сегодня прилетел жирный привет Михаилу, он от коллег. Пусть твоя командировка принесет плоды, и все, что ты задумал на эту неделю, обязательно осуществится. Уже скучаем. Далее на Европе плюс Краснодар Jonas Blue Girl. Новинка, под которую люди скучать перестают. Краснодар

0: место чарта Еврохит ТОП-40 на этой неделе у хита Шакиры. Вот такой вот поворот. Ты можешь на этот успех повлиять, ты можешь этот успех закрепить. Заходи на сайт europaplus.ru и голосуй за свои самые любимые хиты. Гороскоп тоже наш фаворит, его будем слушать через минут 10. До него Уорренер и Ларин, Let Me Forget You и Хужель, Луна Ночи, Кон Хужель. Больше хитов, больше музыки здесь, на Европе+. Реклама.
1: Учиться и сдавать спокойнее, когда автомобиль знаком. В автошколе «Шанс» есть возможность сдавать экзамен на машине автошколы. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Осень. Город. Хандра. Отменяется. Море или снежные горы Сочи. Выбирайте сердцем. Сеть отелей «Неолит». Там, где отдых становится историей. А баня в подарок. Бронируйте 8 862 555 29 96. ИП Палаткин Артем Сергеевич. УГРН 322-237-500-216-483.
2: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Праздник начинается в Магнит Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Прогноз на сегодня. Овны, ни один вопрос не останется без ответа. Тельцы, придется действовать на свой страх и риск. Близнецы, относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Раки, кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Львы, на работе придется взять на себя роль учителя и наставника. Девы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Весы, доверяйте, но лучше всегда потом проверяйте. Скорпионы, домашние дела не выбьют вас из колеи, а наоборот, принесут эмоциональный подъем. Стрельцы, ваш прекрасный характер, наконец, оценят по достоинству. Козероги, положитесь на волю обстоятельств, они не подведут. Водолеи, звезды советуют вам не считать чужие деньги, а пересчитать свои. Рыбы, карьерная лестница или спортивный зал – это вам решать самим.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: на Европе Плюс.
1: 13:36. Предлагаю тебе вот какую активность. Стань обладателем пары пригласительных в кино от Европа Плюс Краснодар. Для этого прямо сейчас дозвонись по телефону 991-1022, код города плюс 7861. Я задам тебе вопрос, дам три варианта ответа и буду ждать правильного. Давай выступим организаторами твоей красивой победы. 991-1022, у тебя все получится.
0: Прогноз погоды.
1: Плюс 20 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером 14 со знаком плюс, ночью 7 выше 0. А уже завтра будет малооблачно без осадков, днем на термометрах плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Автомат или механика? БМВ или Лада Веста? В автошколе «Шанс» машину выбираешь ты. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
5: Рекламная служба в Краснодаре.
0: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
5: Краснодар онлайн.
0: Европа Плюс.

0: на Европе Плюс.
1: 13:40. Понедельник не был бы понедельником, если бы не преподнес какой-нибудь сюрприз. И сюрприз этого дня – перевод игру в Кинокайф во ВКонтакте. Сейчас получить подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных в кинотеатр «Болгария» может автор первого сообщения с правильным ответом вот на какой вопрос. В российский кинопрокат при поддержке Европы Плюс вышел фильм «Возвращение в Silent Hill». А как зовут режиссера этого хоррора? Знаешь, отвечай первым. Или нужны варианты? Ну, давай дам три варианта. Гай Ричи, Кристоф Ган, Джордж Лукас. Автор первого сообщения в личку сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте получает пару пригласительных в кино. У тебя все получится.
2: Кинокайф
0: на Европе Плюс.

0: фантастичный хит в 13 часов 48 минут на Европе плюс Краснодар. Победа сегодня тоже очень даже аутентичная. Егор отличился в кинокайфе. Он прислал первым правильный ответ в личку Европа плюс Краснодар ВКонтакте. А режиссер хоррора «Возвращение в Silent Hill» никто иной, как Кристоф Ган. Егор, я тебя поздравляю. Твои фанаты тебе хлопают. Радуются, что ты пойдешь смотреть крутой фильм на выбор. Пара пригласительных в кино от Европа плюс твоя. Ну а в новом часе обязательно появится Алексей Мануилов. У него для тебя еще больше хитов, больше музыки. В финале этого веселого понедельничного часа Сидерленд и скороговорка «Ту-ту-туру», а еще Билли Айлиш с ремиксом на «Иломило». Меня зовут Кирилл Камбаров. Пусть твоя новая рабочая неделя принесет тебе массу позитивных эмоций.
1: Краснодар онлайн.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
1: Боитесь стоматологов? Есть решение.
2: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
1: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
2: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
8: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
11: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
12: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
13: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
16: Телеканал СТС представляет.
17: Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
18: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
17: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Взломать сейф в бригаде У непросто.
0: Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
22: europaplus.ru.
23: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
22: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
23: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
22: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
23: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
24: 12+.
25: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: и ночи.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
2: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-04-01.
3: АУ Славянский кирпич. Украинство 2-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
4: Когда выбираешь автошколу, результат имеет значение. В автошколе «Шанс» 92% учеников сдают с первого раза. Обучаем на все категории. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
5: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8-800-101-58-50. Сайт технопарк.ком.
6: А что это у них пищит?
7: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
8: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОзМОЛ.
9: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
11: И чего вам сейчас не хватает?
12: Пространства.
11: Еще?
12: Тишины, спокойствия.
11: Вам не ко мне?
12: А куда?
13: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
14: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
3: ИП Алиев Олег Олегович. Украина, ПТ 119-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
15: Телеканал СТС представляет.
16: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: В кино без очереди.
20: И всего за пару кликов.
19: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». Уверен, 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
21: 102.2 FM.
22: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: этого трека развучит очень мощно и очень убедительно. Впереди Bass Persuades. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Отличного понедельника.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.

0: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений.

0: Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: 1 ноября. ДК ЖД. Валера Киракосьян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта в программе «Честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце». Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-770-370-362.
2: FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Риана.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Телеканал СТС представляет.
14: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
17: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
18: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
19: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
20: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: эмоциях в конце этого часа. Eminem и Rihanna, да, суперский хит. А в начале часа следующего Tame Impala и Jenny ждем на Европе Плюс Dracula.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. Сбербанк 18+.

0: можно просто получить права. А можно действительно научиться водить. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
2: Праздник начинается в «Магнит Экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00
5: для лиц старше 16 лет.
6: В кино без очереди?
7: И всего за пару кликов?
6: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра! ООО «Каро Фильм Менеджмент», УГРН 105-774-614-89-10, Москва, Новый Арбат, Дом 24, 0+.
8: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
10: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
11: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sunshine, гораздо выше. Голосуем и поддерживаем любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Решиться проще, когда можно попробовать. Первое занятие в автошколе «Шанс» бесплатно. Звони 240-24-24. Права сами себя не получат.
2: Осень. Город. Хандра. Отменяется. Море или снежные горы Сочи. Выбирайте сердцем. Сеть отелей «Неолит». Там, где отдых становится историей. А баня в подарок. Бронируйте 8-862-555-29-96. ИП Палаткин Артем Сергеевич. УГРН 322-237-500-216-483.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись!
6: Это Антон Камолов,
7: Артур и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
6: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Радио номер один в России ВКонтакте.
10: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
11: If you don't

0: На Европе Плюс, да, девчонки, конечно, не промах. Все они, кстати говоря, разных национальностей, но как единое целое однозначно дополняют друг друга и на сцене, и в жизни. Cats Eye Animal. Ну и, конечно же, всем привет. А главное, легкого, позитивного, продуктивного понедельника. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. А вот до конца этого часа сначала Ваня Дмитриенко, но затем Мэткан. Ждем Freaky Like Me.
1: Признавайтесь, у вас

0: непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных эмиссий согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
2: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Варенов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Европа.

0: Ангела, Админ, Европлюс, Мэткона. Вот номер один нашего чарта Еврохитов 40 уже в начале часа следующего. А номер один, напомню, сегодня Шакира, Burna Boy. Ждем. Дай-дай.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличного понедельника. В Москве 16.

0: них история под названием Hello the Horizon на Европе плюс Зоя. Ждем в чарте Европ плюс Еврохит топ 40. А вот Алекс Уоррен, который у нас впереди, уже 21 неделю в хит-списке. Неудивительно, трек Fever Dream удался на все 100.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
2: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8-800-100-04-01.
3: А у Славянский кирпич Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
4: Мечтаешь о БМВ? Планируешь ездить на Лисян? Или предпочитаешь надежную Лада? В автошколе «Шанс» ты сам решаешь, на каком автомобиле проходить обучение. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
5: И чего вам сейчас не хватает?
6: Пространства.
5: Еще?
6: Тишины, спокойствия.
5: Вам не ко мне?
6: А куда?
7: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
8: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
12: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8-800-637-10.
13: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
14: Праздник начинается в «Магнит Экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
15: В кино без очереди.
16: И всего за пару кликов.
15: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УКРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
17: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет Холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет Холл. Гурам Амарян.
18: Билеты guramamarian.ru. 18+.
19: ООО «Радарио». УКРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
20: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 40+. Self-aware.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ты сегодня куда?
5: Куда захочу.
4: Когда умеешь водить, планы становятся твоими. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ 111-774-668-98-40, 0+.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
12: По субботам в 17.00. Категория 16+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 19.49 в Москве. До конца этого часа сначала Мари Краймбрери, ну а затем Pink, этот самый хит, который в свое время облетел мировые чарты и стал одним из знаковых для самой Pink. Впереди на Европе Плюс. Get the party started.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Ты молодец. Колоночка теперь твоя.
3: Спасибо. Спасибо большое, ребят. Очень рада, что вам дозвонилась. Каждое утро вас слушаю.
4: Яна, давай мы Артему тоже что-нибудь подарим.
2: Ян, все зависит от тебя. Скажешь, не дарить, мы не будем. Ян, подарим или нет?
3: Подарим.
4: Подарим,
2: тогда
4: хорошо.
2: Мы передаем твою колонку. Не-не-не-не-не-не-не.
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
6: Признавайтесь, у вас дома.

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Пробки, работы, дел, круговорот.

0: Сан со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года. И акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк.ру и Сберхелс.ру 0+.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтинга веб-платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: прямолинейная, откровенная. Ну, не так же она говорила когда-то, что не пытается быть сахарной глазурью. Такая, какая есть. Да, в этом вся Pink. Get the party started. В конце этого часа, в начале следующего, Алок и Халид. Красивая история. Dive into me.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Добрый вечер. Меня зовут Влад Григориян. Далее к свежим новостям. Минздрав предупредил о новых штаммах гриппа, временно ограничит проезд транспорта на участке улицы имени Гоголя, и солистка группы «Эйола» вышла замуж. Теперь подробнее. В текущем сезоне циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Об этом сообщил представитель Минздрава Дмитрий Леознов. По его словам, вакцины против гриппа полностью обновлены. Это касается трех компонентов, что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа. Леознов призвал вакцинироваться, особенно детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Центробанк выпустил в обращение памятную монету, которая посвящена российским судам. Новинка сделана из серебра, ее номинал 3 рубля. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Петра I и весов, а также надписи по окружности «Судебная система России», а в центре 5 ноября 1723 года. Именно в этот день вышел царский указ, который коренным образом изменил порядок судопроизводства в стране. Мировые цены на сахар достигли максимума за год. Стоимость приблизилась к 20 центам за фунт. Причиной называют ухудшение урожая под влиянием климатического феномена «Эль-Ниньо». Он способен вызывать в том числе повышение температуры воды в океане и изменение атмосферного давления. Аналитики прогнозируют дефицит сахара сырца. Этот продукт подорожал с июля более чем на 25%. Завтра будет временно ограничено движение транспорта в районе Краснодарской филармонии имени Пономаренко. Это касается участка улицы имени Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Он будет закрыт для проезда с 6 часов утра до 16:00 из-за проведения краевого мероприятия. Солистка группы «Эйола» Адель Шайхетдинова вышла замуж. В прошедшие выходные певица расписалась со своим избранником Алексеем Хаировым в ЗАГСе Уфы. Об этом говорится в соцсетях «Эйола». Алексей занимается предпринимательством, увлекается путешествиями и экстремальными видами спорта. Пара впервые появилась вместе на публике в феврале этого года, а в мае Адель сообщила о помолвке, показав кольцо в совместном видео. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В центре Краснодара сейчас 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, без осадков, до плюс 20. Предстоящей ночью 7 выше нуля. Пока это все новости. Дальше с вами Алекс Мануйлов и больше хитов, больше музыки.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Учиться издавать спокойнее, когда автомобиль знаком. В автошколе «Шанс» есть возможность сдавать экзамен на машине автошколы. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
1: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-8400.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
3: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Farm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
5: БАД не является лекарственным средством.
6: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.

0: цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: 1 ноября. ДК ЖД. Валера Киракосьян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И под Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
7: 102.2 FM.
8: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
9: Европа.

0: узнаем ваши, конечно же, лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о словах или фразах, или словосочетаниях, которые вызывают у вас неоднозначные эмоции.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Я работаю секретарем, и когда директора мне говорят: «Лиля, купи, пожалуйста, авиабилеты», у меня такой триггер.

0: Доброе, бригада У, доброе утро, Россия, Вэлл, с выздоровлением.
1: Спасибо.
0: У меня такая история с детства. Я до смерти боялся, когда меня отец просил помочь ему завести трактор, и он все время говорил: подержи отвертку. У меня просто жуть, как пробегал ток по всему телу, и это непосредственно было связано с током. То есть надо было в стартер каким-то образом втыкать отвертку и ждать, пока отец заведет трактор. Это было ужасно страшно.
2: А ты единственный сын в семье? Ну, просто интересно.
1: Единственный, не единственный, но, очевидно, первый. И представляешь, спустя много лет вечеринка студенческая. Подержи коктейль. Отвертку.
3: Нет, отец трактор!
1: Ну и еще одна.
4: Привет, любимая бригада У, Вэлл, с выздоровлением, очень скучали, хотя Андрей молодец, достойно нес участь. Я вот прям боюсь слов ЖКХ и все, что с этим связано. Муж надо мной всегда смеется. Для меня вот передать показания счетчика, это что-то, знаете, представляет темный переулок. Такой мужчина в темном плаще, в темных очках приходит, забирает у тебя кейс, вот эти вот показания счетчика. Для меня это просто темный лес.
2: Как будто противозаконно.
1: Да, не дай бог ты кому-то скажешь.
5: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе.

0: Мадонна, Европа плюс группа Acid Colors. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Коца и Ворнер Лори. Но сначала свое обаятельное Hello нам скажет Низма уже через пару минут.
1: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Осень. Город. Хандра. Отменяется. Море или снежные горы Сочи. Выбирайте сердцем. Сеть отелей «Неолит». Там, где отдых становится историей. А баня в подарок. Бронируйте 8-862-555-2996. ИП Палаткин Артем Сергеевич. УГРН 322-237-500-316-483.
5: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
6: Утром по будням в 9:30.
5: Звони и взламывай.
7: Сейф в бригаде У.
8: Больше хитов. Больше музыки.

0: впереди на Европе Плюс буквально через пару минут. How to love.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал. Главный герой интерьера.
12: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс – 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
20: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
21: Согласно анализу ООО «Джейсон Энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
22: То, что я видел, будущее.
23: Фантастическая премьера.
22: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
24: Он перестал быть человеком.
22: Он угрожает уничтожить Землю.
25: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
26: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
27: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Shuffle, вот это Deep Now на Европе Плюс в конце часа. Оно это самое, как его, того, этого самого, у коллега кровь глаза. Это, ребята, я просто готовлюсь к теме сегодняшнего Раша, радиоактивного шоу. А тема такая, слова-паразиты. Да, ждем в 7 вечера.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка.

0: Краснодаре 6 часов вечера.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Порция интересных событий сейчас от Кирилла Камбарова. Кирилл, привет.
3: Привет, Влад. У берегов Великобритании пойман гигантский голубой тунец. Он весит 282 килограмма. Особь выловили с помощью обычной удочки. Длина рыбы почти 3 метра. Тунец стал рекордным для рыбного рынка Бриксома. Предыдущий рекордсмен был на 73 килограмма легче. На аукционе его продали компании, которая поставляет рыбу в том числе ресторанам со звездами Мишлен. Цена сделки не раскрывается. В США уникальная монета времен золотой лихорадки в Калифорнии продана за 355 тысяч долларов. Ее номинал 10 долларов. Она изготовлена в 1852 году. Монета в идеальном состоянии. По оценке экспертов, она единственная из всех выглядит точно так, как в день чеканки. На лицевой стороне монеты изображена голова статуи свободы и 13 звезд, символизирующих 13 колоний, которые первыми объявили независимость. На обратной стороне отчеканен белоголовый орлан с щитом на груди, сжимающий в лапе стрелы. Картину английского живописца Уильяма Тернера «Рим. Вид с Авентинского холма» на несколько дней представили публике в столице Италии. Затем полотно уйдет с молотка. Мастер создал эту работу почти 200 лет назад. Картина сохранилась в отличном состоянии. На поверхности даже остались следы от пальцев Тернера и волоски от кисти. Художник написал картину маслом, но в акварельной технике. Блогерша Павла Левковская надела брендовое свадебное платье свекрови 30-летней давности и прославилась в сети. Ролик набрал 409 тысяч просмотров. Сначала инфлюенсерша показала старые снимки родителей мужа, на которых свекровь выходила замуж в белом платье Валентина. Затем продемонстрировала свой образ для бракосочетания. Левковская укоротила изделие, но оставила верх неизменным. При этом на размещенных кадрах свекровь впечатлилась образом невестки. Это были новости, о которых говорят.
1: Online. Краснодар онлайн. Европа
0: плюс. 18 часов 3 минуты. Первый день недели уже можно зачеркивать в календаре. Я, Влад Григориан, так и сделал. Но это касается только работы, дел, забот. Впереди классный вечер, отдых. И для этого Европа Плюс приготовила много сюрпризов для тебя. Приятных, конечно. Это и пригласительные в кинотеатр. Их можешь выиграть в Кинокайфе минут через 30. Это и гороскоп на завтра. И возможность твоим близким услышать от тебя привет или поздравления. Например, с Днем Учителя. Оставляй текст сейчас в личке сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. И, само собой, больше хитов, больше музыки уже заряжено и готово полететь в твои динамики, в том числе трек «Ride» дэнс-проекта «Клан Карусел». И «Манхэттен» — классная совместка Карлиты и дуэта Софи Такер. Послушаем обязательно и мировой суперхит «Magnetic» группы «Эл Зе Бауза». И не только это.
1: Краснодар онлайн.

0: приятного. Вернулся с больничного Well. Да, всем, кто приболел, желаю побыстрее поправляться. Бригада У сегодня будила всю Россию и Краснодар, в частности, в привычном составе на Европе Плюс. Дарила подарки. Вот только сейф остался не взломан. Ира из Армавира не смогла подобрать правильный код, но зато завтра уже ты можешь выиграть 33 тысячи рублей. Плюс бонус еще 10 тысяч. Просыпайся вместе с Вэллом и Вики с 7 до 10 часов утра, и все будет ту-ту-ту-ру, прям как в заводном хите группы Сидерленд. Вот он.
1: Краснодар. Online.

0: Очень мощный и крутой хит «Best Persuades» нового одноименного альбома Майли Сайрус, с которым она впервые за много-много лет возглавила чарт Billboard 200. С героями престижных хит-парадов мы с тобой и продолжим этот вечер на Европе плюс Краснодар. Так, до гороскопа на вторник послушаем хиты «Sweet Dreams», это Джей Хоуп и Мигель, а также красивую романтичную муз-историю «Take Me There», открытие этого года парня, который всем известен как Дати. Уже скоро.
1: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
2: И чего вам сейчас не хватает?
3: Пространства.
2: Еще?
3: Тишины, спокойствия.
2: Вам не ко мне?
3: А куда?
2: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
4: Ого, вот это очередь! За бензином, что ли?
5: Сплюнь! Это в первый «Лада-центр» на Покрышкино.
4: А что такое?
5: Да там сейчас 300 авто по спеццене с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок и комплектации на любой вкус.
4: Так, кто крайний? За вами буду.
5: Официальный дилер «Первый Лада-центр», Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности про организации акции и условия срока проведения на сайте plc.lada.ru.
6: Кому-то везет, а кому-то
7: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефис-промо.ру.

0: Авария «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва-Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
7: Европа Плюс.
6: Краснодар Онлайн.

0: Говорим про вторник, 6 октября. Овны, завтра стоит показать, что вы всегда готовы пойти на компромисс. Тельцы, вы сумеете избежать неудачных инвестиций. Близнецы, оставьте завтра место для спонтанности. Раки, вам наконец вернут старые долги. Львы, промедление в каком-то деле наведет на ненужные мысли. Девы, настройтесь на преодоление своих комплексов. Весы, не стесняйтесь подключать знакомых к решению своих проблем. Скорпионы, удача будет зависеть лишь от вас, а не от внешних факторов. Стрельцы, близких людей у вас не получится провести, будьте с ними честны. Козероги, начальство наконец оценит ваше рвение к работе. Водолеи, упростите этот день по максимуму и лишний раз не напрягайтесь. Рыбы, вам предоставят готовое решение для насущной проблемы.
1: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
2: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса с собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Европе плюс.
1: 18:34, а ты еще до сих пор не получил в подарок от Европы плюс Краснодар пригласительные в кинотеатр. Непорядок, давай исправлять, особенно если ты фанат фильмов и видеоигр про Silent Hill. В этом случае легко справишься с игровым заданием, а значит, дозвонись сейчас по номеру 991-102-2. Если в первый раз это делаешь, набираешь и с мобильного, причем обязательно начни с кода города плюс 7-861. И уже потом 991-102-2.
0: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 13 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью 6 выше нуля, завтра малооблачно, во вторник осадки не ждем. На термометре довольно высокие для октября, плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Догма 5».
3: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб президентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Дома-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Автомат или механика? БМВ или «Лада Веста»? В автошколе «Шанс» машину выбираешь ты. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
5: Купил склад, а не квартиру. Получаю доход без головной боли. В продаже помещения с арендаторами от группы компаний «Технопарк». Наша управляющая компания решает все бытовые вопросы, а вы получаете арендный доход. Площади от 200 до 2000 квадратных метров. Звоните 8-800-101-58-50. Сайт технопарк.ком.
6: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L, больше технологий Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В Леонавто автомобили Tenet по специальной цене от 1 940 000 рублей. Подробнее на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 207 1340.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. Условия действительны с 1 по 31 октября 2026 года. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Лицензия СБРФ 263.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.

0: Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Ёлкин на кайф.
1: На Европе Плюс.
0: И этим вечером дозвонился Роман. Привет.
2: Привет, привет, привет.
0: Ты в первый раз позвонил на Европа Плюс Краснодар. А что повлияло на твое решение набрать номер телефона именно сегодня? Какой повод?
2: Просто решил попробовать дозвониться. Все время пытался и не получалось.
0: А, ты пробовал, но не получался. Сегодня твой день уже на 50% как минимум. Ты дозвонился, и есть шанс получить подарок от Европа Плюс Краснодар. Пару пригласительных в кинотеатр «Болгария». Роман, а ты больше киноман, любитель кино, или геймер, любишь играть в видеоигры?
2: 50 на 50, я то люблю.
0: Круто, прям удачно подобрали для тебя задание. Дело в том, что в российский кинопрокат при поддержке Европы Плюс в начале этого года вышел фильм «Возвращение в Silent Hill». Ну, понятное дело, что есть игры про Silent Hill, и фильмов несколько есть об этом населенном пункте. А ты играл, кстати, в Silent Hill?
2: Да, почти во все части.
0: Так, ну прям уже 90%, по-моему, успеха в твоих руках. Как зовут главного героя этого фильма, ну и серии видеоигр про Silent Hill? Три варианта. Джеймс Сандерленд, Дональд Сазерленд или Бен Стиллер?
2: Первый вариант.
0: Джеймс Сандерленд?
2: Да.
0: Ты выбрал этот вариант. Дональд Сазерленд и Бен Стиллер — это два известных актера. Ну а герой, популярный персонаж и фильмов, и игр — это, конечно же, Джеймс Сандерленд. Я тебя поздравляю! Получаешь подарок от Европы Плюс Краснодар — пару пригласительных в кино. Молодец, Роман.
2: Спасибо большое.
0: С кем пойдешь? Приглосов тоже два. Тоже с геймером каким-нибудь? Или с кем?
2: С девушкой пойду.
0: Приятного просмотра. Фильм, кстати, на выбор. Какой захотите, в какой день выберете, тогда и сходите и наслаждайтесь кинопросмотром благодаря Европе Плюс. Ну а мы такую же волшебную пару приглосов непременно разыграем и завтра с 6 до 7 часов вечера. Всем удачи. Кинокайф.
1: На Европе Плюс.

0: Мартин Гаррикс и Мадонна на Европе плюс Краснодар в 18 часов 50 минут с хитом «Bizarre». Это слово вполне может стать одним из главных в музыкальном мире по итогам уходящего года. Очень яркое возвращение королевы поп-музыки Мадонны. О словах! Сегодня с тобой хотят поговорить Антон Камолов, Артур и Саша. О навязчивых и малозаметных, а именно слово-паразит, от которого мне сложно избавиться. Вот тема обсуждения в вечернем шоу «Rush» уже в новом часе на Европе Плюс. Подключайся, но перед этим мы с тобой, ты и я, Влад Григорян, еще обязательно послушаем классные хиты «Call on Me» от Эрика Придза, а также «The Weeknd». Это Леони и Имран. Скоро-скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
1: Боитесь стоматологов? Есть решение.
2: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
1: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
2: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
5: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПИФы – инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
14: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Всем привет, салют, столица, 19.00. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Нефтяные компании в сентябре получили рекордные выплаты из бюджета. В России за год ликвидировали каждого шестого оператора связи. И сладости остаются традиционным подарком ко дню учителя. Подробности далее. В ЦБ заявили, что экономика России уже третий год находится в состоянии полной занятости, что сказывается на темпах ее роста. Возможности роста практически полностью определяются тем, как быстро растет производительность, и такой рост всегда требует больше времени, чем рост за счет увеличения числа работающих. Прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего, при этом производительность растет, в том числе благодаря высокому росту инвестиций. Нефтяные компании в сентябре за август получили рекордные выплаты из бюджета по механизму топливного демпфера в размере 305,5 миллиардов рублей. Суммарно в этом году нефтяники получили из бюджета 1,255 триллионов рублей. Механизм заработал в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен, если экспортная стоимость бензина или дизеля выше условной внутрироссийской, а если российские цены выше экспортных, нефтяники делятся с государством частью прибыли. В России за год ликвидировали каждого шестого оператора связи. По данным Роскомнадзора, на июль 2025 года количество операторов упало на 17% в годовом выражении до чуть более 7 тысяч компаний. Ведомстве указали, что действие лицензий прекращалось из-за того, что компании не оказывали по ним услуги связи, и заверили, что в основе тенденции лежит уход с рынка так называемых бумажных сетей, существующих только в виде оформленных документов. По мнению специалистов, число операторов продолжит снижаться. Сладости остаются традиционным подарком ко дню учителя. На них приходится 71% праздничных покупок. Причем готовые наборы стали выбирать на 20% чаще, чем годом ранее. На втором месте по популярности чай и чайные наборы, более четверти подарков. Покупатели все чаще дополняют съедобные подарки предметами для дома. Ароматические свечи в банках стали покупать вдвое чаще. Также продажи посуды выросли на 36%. Особенно популярна стеклянная и керамическая посуда в осенней тематике. И в Швеции появилось турагентство для интровертов. Оно работает с теми, кто хочет путешествовать с минимумом социального давления. Путешественник проходит короткий опрос и получает подборку подходящих маршрутов, после чего система направляет его к пакетам от внешних туроператоров, от уединенных поездок на острова до тихих гостиниц. В основе проекта исследование, которое показало, что 41% респондентов относят себя к интровертам, а еще 45% к смешанному типу. 67% из опрошенных предпочитают места, где социальное взаимодействие добровольно. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 93 копейки. Евро 95 рублей и 33 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа. Вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Какая интересная статистика. У Игоря была в выпуске по поводу интровертов. Да? Ну, там про путешествия. Но, в принципе, что люди, как они себя определяют. Что интроверты 41% и 45% смешанный тип. То есть
1: амбиверт,
0: не то, не
1: сё. Кстати, их, по-моему, называют.
0: Как?
1: Амбиверт.
0: Красиво. Красиво. Но это я к чему? Что получается, сколько там? 14% экстравертов всего-навсего. Себя определяют, что да, я экстраверт. Кричат они и начинают танцевать, петь, наверное, в песне. Либо...
2: Вы давно видели экстраверта, кстати? Прям вот такого экстраверта-экстраверта.
0: В обычной жизни?
2: Взрослого экстраверта, вот так вот еще даже.
1: Не припомню, да. Мне кажется, все взрослые какие-то амбиверты.
0: Амбиверты. Вынужденные амбиверты. Возможно, возможно. Да, ладно, переходим к нашей сегодняшней теме, к теме нашего эфира. Сегодня мы решили поговорить о словах-паразитах. Слово «паразит», от которого мне сложно избавиться. Вот что мы сегодня будем обсуждать, Саш. Какие слова-паразиты у тебя, помимо амбиверт вот это?
1: Да. Ну, у меня много паразитов. Зачастую я говорю «ну» везде. Ну, как бы. Например, чтобы сказать просто «да».
0: Ты сейчас вторым тоном сказала «ну».
1: Ну, ну, как бы «да».
0: Ну, как бы да.
1: Или «ну, в принципе». А если это утверждение, я говорю «ага». Вот постоянно.
0: Но это ты как бы подтверждаешь, вместо слова «да» ты имеешь в виду?
1: Да, вместо «да».
0: А считается не замена, а это как будто слово «паразит». Ага.
1: Ну, в целом, да.
2: Не, подождите, но слово «паразит», оно ведь нужно для того, чтобы у тебя оставалось время, чтобы ты придумал мысль.
0: Может быть, но как определить слово «паразит»?
1: Ну, и как бы ты думаешь.
0: Смотри, без слова «паразит» твоя фраза все равно будет иметь смысл. Без слова «ага», если это вместо слова «да». Ну, там нету.
1: Окей, смысла. Тогда у меня нет паразита.
0: Тогда
1: «ага»?
0: «Ну». «Ну» у тебя остается. Да.
2: Все, она чистая, да, ладно. Без паразитов.
0: Ладно. Артур, у тебя как?
2: У меня они бывают совершенно по разным причинам возникают. Эти самые паразиты. Нет какого-то такого постоянного моего друга и спутника по жизни. Иногда там из-за стресса какого-нибудь я могу говорить как будто довольно часто. Я это замечаю, что вот уже как-то...
1: Ну, как будто лучше, чем типа.
0: Ну, по ветре такой, да, что это как будто это вот что-то такое.
1: Это даже замена. Как будто.
0: Но все равно, но это паразитирующий, я тоже обращал внимание.
2: А еще знаете, что заметил? Да. Что есть такое слово «паразит» интеллектуальное. А многие интеллектуалы, общепризнанные, они его используют, это слово «значит». Они говорят, ну, значит, значит, ну, вот так вот, значит. И смотря некоторые подкасты, там, где-нибудь Минаев что-нибудь говорит такое, ты потом уже понимаешь, что начинаешь использовать тоже это слово «паразит», вот только послушав, не знаю, час какого-то выступления.
0: Ну, хотя бы без мягкого знака на конце.
2: Значит. Значит. Но это зависит от уже региона. И возраста, может быть.
0: А я за собой начал замечать, не обращал внимания, может быть, это, не знаю, может, было и раньше, а может, появилось только, когда я запустил свой подкаст. И когда отслушивал исходники и увидел, что практически каждый новый вопрос, как переключение темы, я использую слово-связку «слушай». Слушай, а вот скажи.
1: То есть, кстати, да, ты используешь.
0: Да, тоже, вот. Да? Спасибо.
2: Ну, слушай, это такое. Ты начинаешь просто вкидывать что-то, и таким образом, да, ты показываешь, что все, начинается моя речь какая-то.
0: Да.
2: Я думаю, что многие ведущие, они говорят, ну что, ну что?
0: Кстати. Итак. Итак, друзья.
2: Кстати.
0: Что же, друзья. Ну что ж. Да, расскажите про себя. А какие слова-паразиты вы замечаете за собой? А точнее, может быть, вы-то как раз за собой не замечаете, но на это обращают внимание ваши близкие, не очень близкие люди, и вам ставят на вид, что есть у вас слова-паразиты, от которых надо избавляться. Но избавиться не получается. Звоните нам, рассказывайте. 745-6565, код Москвы 495, это наш номер телефона. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое, закидывайте туда, куда вам обычно удобно и более-менее привычно. Можете, например, это сделать в нашем сообществе Европа Плюс в ВК.

0: слово «паразит», от которого мне сложно избавиться. Наша сегодняшняя тема. Такие вот сообщения от наших слушателей. Илья пишет, я постоянно говорю «короче». Даже когда рассказываю что-то, что вообще не требует сокращения. Друзья уже смеются надо мной. Если я начинаю фразу со слова «короче», значит, рассказ будет минут на 10. Несколько раз пытался себя контролировать, но вместо «короче» почему-то начал говорить «типа».
1: «Типа». Ну, типа...
0: Короче, типа история такая.
2: Ага. Мне кажется, мы все этим грешим.
1: Ну, короче, популярный слово «паразит».
0: Да, тоже вот вместо вводного. Mm-hmm. Короче, история была.
2: Mm-hmm. А вот интересное
1: слово. И, как правило, после того, как говорят «короче», нифига не короче, да, получается история. Да. Она такая длинная, mm-hmm. просто long read большой. Mm-hmm.
2: Да. А вот Никита нам пишет, у филологов и слова «паразит» своеобразные. Обожаю слово «неистово». Она окрашивает любое действие яркими красками. «Неистово хочу спать. Сейчас неистово приму душ» и так далее. Часто употребляю его, не задумываясь. А, кстати, вот а в чем разница «неистово» и «истово»? «Истово»?
1: Это тебя надо спросить. У тебя в подводках периодически слово «неистово».
2: У меня «неистово». Было «неистово», да.
1: Да, «неистово», знаешь, «дэнсинг»,
2: ли,
1: там что-то
2: знаешь
1: такое.
2: Знаешь ли это, что я филолог? Ведь я с ними на одной волне, на одном байбике.
0: Ну да, но вот «истово» можно. Что вот я слышу? «Истово» молиться можно, а «неистово»?
2: Это с большим усердием.
0: С большим
2: «истово».
0: А «неистово» это... Прям...
2: Наотмашь, как
0: еще
2: будто
0: большим
2: бы.
0: Усердием.
1: Наотмашь.
0: Кстати, хороший вопрос, да. Истово и неистово, как будто бы про одно и то же.
2: Да, я тоже думаю. Я, кстати, мне кажется, это синонимы. Возможно.
0: Это интересно. Лингвистический разбор, да. Друзья, кто знает, напишите, чем отличается истово и неистово. Чем вообще смысл-то.
1: Так, а сейчас история от Дмитрия, который дозвонил за нас и расскажет про слова-паразиты, которые его бесят. Дима, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер всем.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий.
3: Расскажи. У меня есть знакомый, у него самое бесячее слово «паразит» — это все предложения он заканчивает. Вот такая вот история.
2: Mm-hmm. Ну, подыток.
3: Но... Рабочие клали плитку, положили криво. Вот такая вот история.
0: Ну, это ведь
3: ходил в магазин,
0: история.
3: Там бананы по 120. Вот такая вот история.
0: Дмитрий, ну он ведь, правда, как бы, это после истории ведь он заканчивается.
2: Он делает из этого историю не сухой факт. Он как бы обрамляет.
3: Ну, это первые 2-3 раза смешно, а потом это просто так бесит, вы себе не представляете.
0: А вы ему говорите... Старик, ну хватит.
3: Нет,
0: уже.
3: Я как бы с ним встречаюсь на работе, поэтому я не могу ему замечания делать.
0: Ну да, такая вот у вас история получается.
3: Вот такая
1: вот такая вот иерархия, я бы даже сказал.
0: Да, Дмитрий, ну спасибо. Спасибо за звонок. Кстати, действительно, может быть, друзья, вы когда будете вспоминать про слова-паразиты, от которых вам сложно избавиться, но за собой, правда, не всегда замечаешь. Mm-hmm. За окружающими это всегда бросается в глаза и в уши, и повсеместно бросается в нос. Расскажите в том числе и про знакомых, которые грешат какими-то словами-паразитами или целыми фразами. Вот такая вот история. Это не одно слово, целая такая конструкция словесная. Расскажите про паразиты, от которых тяжело избавиться или невозможно. Можете нам позвонить по телефону, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в сообщество Европа Плюс в ВК, в личные сообщения, либо можно записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru.

0: слова-паразиты, от которых никак не можем избавиться. Сообщение от нашей слушательницы. Катя пишет: «Привет всем. Слово «вот». Аж саму подбешивает от этого. Стараюсь избавиться, но порой проскальзывает в разговорах. Пользуюсь случаем, поздравляю всех коллег с Днем Учителя».
1: Вот.
0: Не написано. О-о-о. Я mm-hmm. тоже вот обратил внимание. Да, мы, кстати, mm-hmm. тоже...
1: А ведь палец уже был занесен, чтобы написать это.
0: А вот если бы она говорила, то, наверное... И, кстати, поздравляю всех коллег с Днем Учителя. Вот.
1: Вот такая вот история.
0: Ну, это слишком длинно, а вот это как будто ты такое многоточие ставишь.
1: Ну, может. Так, Юрий написал: «Практикую английский. У меня постоянное слово «паразит» — это «like». Не значение одобрения, а значение типа. You like?
2: Like, kinda. Ну, кстати, это же даже не слова паразиты. Нам говорят их учить как водные конструкции.
1: Ну вот слушай, это же тоже водная Линки. Конструкция. Но да. если оно да. слишком часто проявляется в речи, слушатель, наверное, думает, ну я слушаю тебя это.
0: Mm-hmm. Или вот, например, в интервью там наших спортсменов-хоккеистов регулярно читаю, как будто они все время говорят: «Знаете ли?»
2: You know?
0: Это понятно, что на английском они используют конструкцию you know. Я себе представил просто, как они давали бы интервью на русском. Знаете ли, это интересно.
1: А я подумал, что у хоккеиста слово паразит — это молодчик. Все молодчики. Молодчик.
0: Ну, кстати.
1: Молодчик.
0: Да, у российского, у русскоговорящих, по крайней мере. А друзья, в том числе, кстати, и учителя, которых мы поздравляем с профессиональным праздником, вот расскажите, может быть, с учительской точки зрения, может быть, вы обратили внимание, что есть мода на слова паразиты. Потому что мне кажется, что действительно есть какое-то слово паразит, оно попадает в поколение, через какое-то время уходит. Вот расскажите, как учителя, как педагоги, какие у школьников, у студентов есть слова паразиты, меняются ли они со временем, это или это какие-то вечные классика. Можете нам позвонить, рассказать. 745-6565, код Москвы 495.
3: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
4: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8-800-100-04-01.
5: АО «Славянский кирпич». Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
10: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
11: Акция на удар.

0: 15-293-84-00.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
3: ИБ Алиев Олег Олегович. УГРН по 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
5: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: В кино без очереди.
11: И всего за пару кликов?
10: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
12: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет Холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет Холл. Гурам Амарян.
13: Билеты gouramamarian.ru. 18+.
14: ООО «Радарио». УГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
17: Звони. 745-6565.
18: Код Москвы 495.

0: от каких слов паразитов тяжело избавиться, рассказывают наши слушатели. А, так, вот такое вот выражение «шляпа». Ну, казалось бы,
1: шляпа. Оказия некая случилась.
0: Не, ну шляпа, это шляпа. Когда что-то не получается, вот я тоже, ну, полная шляпа. А тут немножко другое. А вот слушатель рассказывает, ну, вон, дай мне эту шляпу. Означает, подай мне отвертку. Или, а у тебя что за шляпа приключилась? Что с тобою стряслось?
2: Ну, это еще надо сказать, что интеллектуально-культурная стройка, судя по всему. Потому что
0: подай
2: там,
0: мне эту шляпу.
2: Да, под шляпой обычно совершенно другое слово.
0: И наверняка ведь они, если тебя не затруднит, будь добр, подай, пожалуйста, вот ту шляпу. Нет-нет, крестовую.
2: Да, в моменте, если все идет не так, они говорят, стоп, я злюсь.
0: Какой-то невероятный провал.
2: Смотрит когда на дырку, да, правда, провал. В железобетонной плите.
0: Это когда прораб проверяет работу. Господа, ну, это невероятный провал.
2: Это полная шляпа.
0: Я представил такой разговор, да, на стройке или во время ремонта.
2: Цензурный такой, да. Елена дозвонилась, расскажешь свою историю про слова-паразиты. Елена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Очень рада, что до вас дозвонилась. Хотела рассказать, я вот тоже преподаватель, и иногда у своих коллег слышу интересные словечки, которые вот несмотря на возраст люди подхватывают и употребляют их. Иногда смотрится, ну и как бы режет даже ухо. А у меня есть пожилая коллега, которая подхватила у студентов слово «трэш». И она его вставляет очень часто. То есть это такая зрелая женщина за 60, и вот она мне часто говорит, что сегодня урок был просто трэш. Там, ну и так
0: но,
3: далее.
0: Лен, она все-таки говорит трэш или треш? Еще знаете, вот иногда... Ну это треш, конечно.
3: Нет, она в стиле детей, да, она говорит так красиво, трэш. А еще хотела сказать, вот у меня муж, он любит такую фразу, причем я сразу по ней понимаю, что, ну, в общем, он весело встретил время, он приходит всегда, говорит, это чтоб ты понимала. Ну, вот там, это сегодня погода неважная, это чтоб ты понимала.
0: Ну, да.
3: И вот эта фраза будет очень часто употребляться, и это тоже у него такое слово паразит.
0: Да, Елена, а вы преподаете в школе, в институте?
3: В школе?
0: А вот у детей слова-паразиты, у них есть какая-то мода, не мода?
3: Там? Сейчас вот эта фраза, это просто, да. Это
1: а вы заметили, вот, сколько момент?
3: От маленького до большого, причем малыши, вот я в начальных классах, они, по-моему, даже не понимают, что это такое, но вставляют через каждое слово.
2: Я думаю, вы с ужасом, Саш, прости, с ужасом ждете, когда учебник откроется на 67-й странице, потому что урок просто оборвется.
0: Открываем 67-ю страницу.
3: Да, это вообще восторг несусветный, если вот это совпадение цифр идет.
0: Да.
3: Я даже сама залазила в интернет, смотрела вообще, откуда это все произошло.
0: Да из ниоткуда, как будто бы.
3: Да, фраза, да, это не имеет никакого смысла, но вот такая ситуация.
0: Да.
2: Надо вашей коллеге тоже еще вот это слово предложить.
0: Это трэш какой-то,
2: это трэш.
0: Six-Seven, это полный трэш, абсолютный, невероятный трэш.
2: Six-Seven трэш.
0: Да. Елена, мы вас поздравляем с Днем Учителя сегодня же.
3: Профессиональный праздник.
2: Желаем вам Six-Seven причин сегодня улыбнуться, чтобы весь трэш обходила стороной.
3: Спасибо большое.
0: У Елены начал дергаться глаз, мне кажется. Да. Елене, спасибо за звонок. Друзья, расскажите про слова-паразиты, от которых вам невозможно избавиться, или вы постоянно слышите вокруг от кого-то, и тоже вас уже это неистово раздражает. Можете нам про это рассказать. Звоните 745-6565.

«Паразит» сегодня обсуждаем, вспоминаем. Расскажите, какие слова-паразиты есть у вас, никак не можете избавиться. Можете нам рассказать, позвонить. 745-6565, а прямо сейчас рубрика Артура.

0: идет в норму. Это не деградация какая-то и не катастрофа. Вот теперь, согласно разным орфографическим там словарям,
1: это допустимо.
0: Будет допустимо. Пока еще вот.
2: Ну, нас начало. Очень ругали. Я даже помню, в ЕГЭ нужно было выбрать предложение с грамматической ошибкой. Там было то, что это значит ошибка.
1: Ну, кстати, похоже, всем тем, кто. Достаточно сказать всем, кто. Тем там лишнее.
0: Ну, видимо, сначала то зайдет в русский язык. Затем тем, потом тем, они тем, всех кто? Своих подтянет. Да, все эти местоимения. Что это такое-то в целом-то? Или, ну, союз, наверное, да?
1: Ну, ты сказал союз.
0: Да, ну я прочитал, потому что.
1: У нас самое читающее вечернее шоу FM-диапазон, друзья. Расскажите про слова-паразиты. Мы обсуждаем то, что вы используете, и обращаемся ко всем тем, кто нас сейчас слышит и знает за собой грешок со словами-паразитами. Расскажите, какие именно у вас. Можете нам записать голосовое, закидывайте в личные сообщения в сообщество Европа Плюс в ВК.
3: Это Краснодар онлайн.
4: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн.

0: центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
4: Европа+.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Прослушивание топовых артистов 12+. Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Наши слушатели рассказывают про слова-паразиты, не только слова, но и фразы-паразиты. А, так, Анна пишет такое сообщение. Не мое, но очень бесячее. Чтоб ты понимала. Ну, многие, кстати, используют.
1: Ну, вот слушательница ей рассказывала про мужа своего, чтобы вы понимали.
2: Ну, это как будто бы заземлить человека.
0: В смысле?
2: Чтобы он проникся твоей историей. Услышал
0: а
2: себя.
0: Мне кажется, это, знаешь, это как скорее такое смысловое усиление. Ну и, чтоб ты понимал, стоит это, между прочим. Вот, то есть после «чтоб ты понимал», там какой-то такой вау-факт должен идти, нет? Мне кажется.
2: Ну, возможно.
0: Возможно.
2: Такое сообщение. Я почти не говорю, поэтому сложно заметить. Но если смотреть на тексты, то такие слова как «to be honest» или «also».
0: В тексте.
2: В тексте.
0: Ну, вообще... Может, это просто знакомый, если, когда у тебя язык не родной, и ты такой выучил какую-то конструкцию, frankly speaking, типа, честно говоря. Да, и ты такой, класс, я буду ее использовать. Просто в письменной речи сложнее слова-паразиты, ты их видишь. Если ты потом перечитаешь свой текст, ты же потом вычистишь это. Или вы не перечитываете?
1: Нет, перечитываю, но просто слово-паразит как раз-таки теряет весь смысл в тексте.
0: Да.
1: То есть оно нужно для того, чтобы вот это была пауза какая-то, ты что-то прикинул, подумал.
0: Как вот в тексте написать? И чтобы вы понимали, уважаемые партнеры.
2: Да мне кажется, можно в сердцах. И потом не перечитать, отправить.
0: Если не перечитывать, да, там и не такое, наверное, вылезет.
1: Так, Елена написала, у нас с подружкой слово «паразит» не знаю. Когда что-то рассказываем друг другу, замечаем, что раз пять точно это говорим. Сама не знаю, зачем, пишет Елена.
2: Ну да, я тоже таким грешу.
1: Не знаю. Нет, ты знаешь, я не знаю.
0: Не знаю, как вы. Телефон-звонок у нас.
1: Да, Мария дозвонилась, расскажет о том, как школьники с словами-паразитами оперируют. Какими? Мария, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Мария.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Да, наконец-то дозвонилась.
0: Ура!
3: Пользуясь случаем, также поздравляю всех коллег с Днем Учителя.
0: А вы,
3: я тоже учитель.
0: В школе или где вы преподаете?
3: В школе преподаю иностранные языки.
0: Ой, вообще все любые, да. И по выбору к вам можно прийти с менюшкой или какие-то конкретные?
3: Ну, не прям с меню, да, но французский, английский.
0: Вау!
1: Выбирай, Антон.
0: That's amazing, я бы сказал. Манифик. Да, Мария, расскажите, какие слова-паразиты?
3: Ну, как уже одна девушка говорила, она тоже учитель, что сейчас супер популярное это 6-7, естественно.
1: Ну, это на английском языке, на французском 6-7 там как.
3: Ну, на английском все легко решается, и поэтому там сразу прописываем числительные, и порядковые, и количественные, и сразу все желание улетучивается.
0: То есть там типа, а вот выходи давай теперь к доске, и теперь до 48. 48.
3: Да, все легко и просто.
0: Так, а помимо этого?
3: И плюс изи.
0: Изи.
3: Это естественно у нас все получается. Что касается французского языка, ну, замечательный пример фильма «Бобро поржаловать». И там прекрасное слово, которое можно взять себе как слово «паразит», это «жужуба».
0: «Жужуба».
3: Если нужно выразить какие-то эмоции.
1: А какие эмоции выражает словом «жужуба»?
0: Это восторг или это негодование, «жужуба»? Я думал, это как характеристика внешности.
3: Скорее, негодование.
0: Ничего себе, «жужуба». Там вообще полная
1: «жужуба» задушила столько денег отдавать.
0: Либо, слушайте, сейчас вообще денег нет, полная «жужуба».
1: Такое тоже может быть.
3: Ну, в общем, да.
0: Мария, а у вас какие-то есть слова-паразиты?
3: Ну, я как-то заметила, что у меня паразит — это прям сильно раздражало, когда надо заполнить какую-то паузу, вроде бы думаешь, и вот это мешает.
0: А вы не обращали внимания, вы экаете на русском, потому что это же интонационно, на самом деле, интонационно отличается. Да, на английском, на русском или на французском. Может быть, как-то вы вот так вот.
3: Я тут и испанский как-то изучала и слушала. Мне показалось, что на испанском я экаю.
0: Вот мне тоже показалось, вы сейчас сказали, как будто бы, да, что-то такое Сервантес немножко.
1: Энрике Иглесиас, мы в эту игру играем. Что еще сказать?
0: Мария, спасибо, спасибо большое за звонок.
2: Спасибо.
0: Вас с праздником.
1: Ура.
0: С профессиональным, да. Друзья, обсуждаем слова-паразиты. Какие слова-паразиты есть у вас и очень бесят или раздражают чужие слова-паразиты? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.
4: На Европе Плюс.

0: и Алекс Уоррен здесь на Европе Плюс. Вот Алекс молодец. Вместо слова трэшовый использует слово фивер, лихорадочный. Сегодня мы обсуждаем слова, которые захватили нашу речь, и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: У меня коллега на работе, когда речь заходит о чем-то нерабочем, отвлеченные разговоры какие-то, каждую свою историю начинает с фразы «хотите верьте, хотите нет». Дальше может быть что-то абсолютно банальное, не из ряда вон выходящее, но начало будет именно с этой фразы «хотите верьте, хотите нет».
2: Хотите верьте, хотите нет, кофе сегодня будет.
0: Буду в сказке.
2: Что-то, да, какой-то старый. Я тоже подумал, в 39-м царстве, в 39-м государстве. Долго ли дело делается, да не скоро сказка сказывается.
3: Ну, это прогрев просто он делает таким образом. Чтобы все внимание было приковано сюда. Сейчас про динозавра будет рассказывать.
2: А мне кажется, с какого-то момента, как только ты слышишь, хотите верьте, и ты понятно, все. Все, можно идти к себе за компьютер. Расскажите, друзья, про свои слова-паразиты, которые есть у вас, никак не можете избавиться, или тоже у коллег, у знакомых, у родственников. Есть какие-то слова-паразиты, фразы-паразиты. Расскажите нам, звоните по телефону 745-6565, код Москвы 495.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум утенок плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
18: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
19: Европаплюс.ру.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
21: Отправляй голосовое личным сообщением.

получаете доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем слова-паразиты, от которых совершенно невозможно избавиться. Пытаемся вспомнить и заметить что-то за самими собой, ну и, конечно, за окружающими тоже что-то подметить. Наталья пишет в нашем сообществе в ВК. Можно тоже в комментариях по сегодняшней теме рассказать про себя. Вот Наталья пишет. Добрый вечер. Мое слово-паразит – это слово «типа». Кстати, очень привязчиво. Никак не могу от него освободиться. А вот у других больше всего раздражают выражения «скажи за меня» или «скажи, я скажу», когда собеседник не может вспомнить название чего-то или потерял мысль.
1: Еще у нас сопровождается вот этим, знаешь, руками всегда. Ты начинаешь воздух просто.
0: Немножко итальянский такой.
2: Ну, такое древнее, как будто я так давно его слышала.
0: «Скажи, я скажу». Я ни разу не использовал.
2: Да?
1: «Скажи мне, кто твой друг, я скажу».
0: Скажи, я скажу, нет, так, ну, я обычно.
2: Такие большие конструкции. Вот Сергей пишет, у меня прилипло уже давно слово «блин», и не могу от него избавиться. Пытался, думал, получилось, а слушаешь свои голосовые, и вот оно, блин.
0: Да.
1: Ну, кстати, чтобы избавиться от слова «паразита», нужно прямо себя записывать, регулярно отслеживать, слушать.
0: А, самого себя.
1: Да-да-да, подмечать, поэтому что вы слушаете свои голосовые сообщения и, по крайней мере, замечаете, это уже первый шаг для того, чтобы от этого избавиться.
2: Еще есть техника браслета. Ты носишь браслет, так. И когда говоришь «паразит», ты его на другую руку надеваешь. И тебе нужно на одной руке проносить его 21 день, чтобы выработать привычку.
1: А вот это, кстати, не работает. Привычка вырабатывать за 21 день, мне кажется, это фигня.
0: Знаете, что сработает? Не браслет, а такой ошейник у собак. Токовый. Есть он токовый, да, и ты как только. Лучше отдать кому-то, кому вы доверяете, что, потому что сам не заметишь слово «паразит», а просто сказал слово «чик». И все.
1: И столько потом слов паразитов уже налетит.
0: Превратишь его в очень необщительного человека.
1: Так, а вот Саша пишет, а вот это их любимое от слова совсем. Причем везде его используют, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали. Даже телеведущие и сами учителя, написала Саша.
0: Ну да, от слова совсем одно время прям вот как-то вжилось, влилось в нашу жизнь и никак из нее не уходит.
1: А кто был вот этот нулевой пациент, который начал это использовать?
0: Не
1: знаю. Вероятно.
0: Наверняка был.
1: Трендсеттер определенный.
0: Вот как это все вирусится, да? Ведь некоторые слова действительно кто-то специально, может быть, придумывает такую забавную конструкцию, там, неологизмы и что-то еще. А может быть, как-то, не знаю, может, в каком-то сериале.
1: Возможно. Ну, ты думаешь, как красиво сказано, какая витиеватая речь такая, высокопарная.
0: А может быть, это было в каком-то сериале, там, переводном, и нашли переводчики вот какую-то похожую конструкцию на оригинал, там, англоязычную, еще какую-то, и вот от слова совсем.
2: Я не знаю, нужно премию дать переводчику.
0: From the word... как совсем-то? Абсолютно?
1: Ты как Невский говоришь. Вот так вот.
0: Ой, скоро буду в боевиках сниматься. С-класса.
1: Да, так, а у нас есть голосование. Когда у вас чаще всего выскакивают слова-паразиты? Возможно, вы замечали. И вот это тоже путь к исправлению, чтобы понять, когда это все дело происходит. Когда волнуетесь, первый пункт. Когда торопитесь. Когда не знаете, что сказать. Когда пытаетесь сформулировать мысль. Когда рассказывается что-то эмоционально. Или постоянно. Что уж тут. Голосуйте. Вот выберем самый главный критерий, когда слова-паразиты... паразитируют, особенно сильно.
0: Ну и, конечно, рассказывайте про себя свои слова-паразиты. Слова-паразиты окружающих вас людей, которые вас невероятно выбешивают. Не люди, а слова-паразиты. А может, одно с другим связано. А можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс.

0: can't move on.
1: And I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations.
2: Продолжаем обсуждать слова «паразиты». Друзья, расскажите слова о словах-паразитах, которые вас немножечко раздражают в вашем собственном исполнении, в исполнении окружающих. Можете нам позвонить, рассказать подробнее. Можете написать текстовое сообщение, например, в сообществе «Европа плюс» в ВК в комментариях под сегодняшней темой. А я передаю слово Александре.
3: Это Rush.
4: Саша в тему.
5: Сегодня День Учителя, и мы, во-первых, поздравляем всех учителей с праздником, желаем всем сил и терпения. В честь этого прекрасного дня я предлагаю вам сыграть
2: так,
5: в школу.
2: Нам сыграть в школу?
5: Да, давайте.
2: Ну, хоть не в дочке-матери. Так, закрытую школу или какую школу?
5: Приоткрытую.
2: Приоткрытая школа. Это хорошее название для какого-то сериала.
5: Многие учителя неспроста говорят нам читать классическую литературу, ведь именно она развивает, обогащает нашу речь. Но давайте представим, что было бы, если бы писатели тоже обладали словами-паразитами, какие бы произведения и они нам написали. Вот предлагаю вам сыграть в переводчиков с паразитского на наш обычный. Я буду говорить вам цитату на паразитском языке, то есть с обилием слов ненужных. А вам нужно будет распознать, что это за фразочка. Поняли?
2: Не совсем, но попробуем. По ходу дела.
5: Окей. Сегодня с нами играет, как там его, этот самый Антон.
6: Причем это не в рамках игры было, просто, знаешь, так.
2: Сейчас там заготовки, подожди. Ждем.
5: Он не играет сейчас.
2: Сейчас, джингл, нет. Как...
5: Окей. Ну, также у нас играет типа Артур.
7: Типа Артур.
5: И как бы Костя.
7: Как бы Костя.
5: Окей, вот такие вот сегодня у нас участники.
2: Как будто Крис Кельми спел. Костя.
5: Итак, получается, я говорю вам фразу, вам нужно ее сказать. Исконную, аутентичную.
2: Исходную. Так, да. То есть ты ее испортишь словами-паразитами, типа?
5: Типа да.
2: Окей.
5: Итак, первая фразочка у нас. Как бы это самое или не это самое? Вот типа в чем вопрос?
2: Быть или не быть?
5: Дальше.
2: That is the question.
5: That's right. И получается, первый балл у нас переходит Антону. Он еще на двух языках, как ты все сказал.
6: Плюс я успел. Будь или не будь, сделайте что-нибудь.
5: Да, это было быть или не быть. Вот в чем вопрос. В общем, из монолога Гамлета. Следующая фразочка у нас. Короче, все норм семьи в принципе на одном вайбе, а каждая токсичная, это, так сказать, отдельный трэш.
2: А это вопросы к каждому по очереди или как? Или на скорость?
6: Туда.
2: На скорость?
5: На скорость.
6: Костян, отвечай.
2: О, ну тогда все что-то там несчастные, счастливые семьи, несчастные по-своему, а счастливы все одинаково. Толстой?
5: Да, Лев.
2: Лёва? Ой.
5: Но так как исковеркал ты эту фразу, те два балла тебя заберем.
2: Саш, ты гаишником можешь быть? Давай спросим, а ОСАГО есть страховка? А где?
5: Вот, Костя поднял руку, ему зачитаем. В общем, все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждый несчастливый, счастлив, несчастно по-своему.
2: Так.
5: Но распознали. Ну и последняя фразочка.
2: А ничего то, что я первый сказал. Ну ладно.
5: Антон в минусе, у тебя Артур 0, у Кости плюс 2. И последняя возможность выиграть. Итак, фраза такая. Воркать ок, прислужить и все такое, сорян, уже кринж.
2: Служить бы рад, прислуживаться тошно.
5: Молодец.
2: Точно.
6: Смотрите, летит
5: молодец,
6: на крыльях.
5: Ну,
2: как ты выкрутишься, Саша?
5: Тебе плюс 1 балл.
2: А, плюс 1, да. То есть
5: второе
2: у меня минус 1.
5: Второе третье место вырастет.
2: Минус 1, у Артура 0, а у Кости плюс 2.
5: Точно. Ну, главное,
6: Саша, а тебе
5: участие.
6: Давайте опять Криса Кельми,
2: а тебе двойка по математике.
6: Константину.
5: Да, Константину, вы победили, мы вас поздравляем. Включаем ваш джингл. Играйся. Не играет.
2: Не играет.
5: Ну, в общем, как бы Костя не победили.
2: А ты на пояс, Саша.
5: Как бы Костя. В общем, благодаря этому упражнению мы с вами поняли, насколько мусорно бы звучала наша речь.
2: Это правда. Это
6: если невероятно. Бы классики не писали свои книги, а говорили бы их ртом.
5: Угу.
2: Ртами. У них же их много, классиков и много ртов или ротов. Друзья, расскажите про слова-паразит, которые мешают вам. Мешают вам в вашем рту или во ртах ваших знакомых. А какие слова-паразиты вас бесят и невозможно от них избавиться? Наша тема. Звоните, пишите.

0: Слова-паразиты, от которых сложно избавиться. Наталья рассказывает про себя. У меня слово «паразит» там. Там письмо пришло. Надо вам подписать. Ой, надо вам ответить. Или там коллега ждет в переговорной. Или там ситуация такая. Ну и все в таком роде. Стараюсь избавляться.
1: Но первые два предложения, они же показывают, где.
0: Да. Но это не конкретно, насколько я понимаю, а это именно без указания какого-то именно места, а просто там письмо пришло. Знаешь, там что, короче, вот там такая история.
1: А сейчас такой музыкальный инструмент «там-там».
0: И был такой мессенджер.
1: Это я уже не знаю.
0: А он был.
1: А где он был?
0: А где был? Там. Там-там он был, да.
2: А вот такое сообщение. Меня раздражает слово «нишевый» прям до тошноты. А ведь действительно оно сейчас довольно
0: в последнее время я тоже слышал, что оно как-то вдруг, неожиданно появилось и стало из нишевого слова. Оно, слово «нишевое» всегда было нишевым. И вдруг стало общепринятым, общеупотребимым.
1: Это не слово «паразит», оно просто такое.
2: Нет, модное, если ты модное его слово, часто говоришь, типа, мне кажется, оно становится паразитом.
0: Но, возможно, ты его неправильно используешь. Слово «паразит» — это слово, которое ты можешь выкинуть из своей речи, и окей, а «нишевый» ты же не можешь использовать. А, и мы идем нишевые такие.
1: Хотя, если все назвать нишевым, опять же, да, зашел в кофейню, зашел в нишевую кофейню. Она обычная кофейня там какая-нибудь.
0: Да. Ну, давайте по нашему нишевому телефону поговорим. Ага,
1: аналоговому.
0: Нет, нишевый.
1: Нишевый,
0: да.
1: Хорошо, Андрей дозвонился, расскажешь нам свою нишевую историю. Андрей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Андрей.
3: Добрый вечер, Европа Плюс.
0: Здравствуйте, Андрей, у вас очень нишевое имя. Да-да-да, да, Андрей, рассказывайте, пожалуйста, историю про слова-паразиты.
3: Да, очень Андрей. Да, приятно, что дозвонился. Слово «паразит» такое, как говорится, так сказать. Служил в армии, ну, лет 35 назад, да, у нас был капитан второго ранга, вел политпросвещение. И вот на занятиях, когда на уроке, он через каждое слово, ну, практически говорил, как говорится, так сказать.
0: А, это вообще полная конструкция, из четырех слов даже, как говорится, так сказать.
3: Да-да-да, как говорится, так сказать, из четырех слов. Ну, это и практически через каждое слово, и мы... скажем, сидели и с ребятами считали, сколько он за урок скажет, как говорится, так сказать.
1: Какой был рекорд?
3: Количество не помню. Количество не помню сколько, но колоссальное количество слов вот этих повторений.
0: Кстати говоря, вот эта фраза «так сказать», она, мне кажется, раньше это было очень частое слово «паразит», и даже была сокращенная форма. Я не помню, кто-то тоже, то ли из преподов, то ли кто-то еще говорил не «так сказать», а «так сказать». Так сказать, таскать. Просто как будто таскать, но именно вот так сказать.
1: Сейчас она модернизировалась, и люди говорят «то есть».
0: В этом же контексте?
1: Ну, наверное.
0: Возможно.
1: Так сказать, ну, то есть.
0: Как говорится, то есть.
1: Ну, то есть. Ну, то есть, вот это, ну, то есть, вот это вот, ну, то есть. Она вот, ну, то есть.
2: Опять же, то, что может все это заменить.
0: Да. Андрей, спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите про слова-паразиты, от которых вы не можете избавиться, или ваши окружающие вас уже немножечко задолбали. Каким-то словом-паразитом звоните 745-6565.

0: Гарсия, Диабло здесь на Европе Плюс. Очередной топовый хит. А у нас как бы других и не бывает. Сегодня обсуждаем слова паразиты и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Добрый вечер, Европа Плюс. Бесячее слово, слово паразит, которое, наверное, многим режет слух, скажем так. От слова совсем. Вот эта фраза, не знаю, откуда она пришла, с какого континента к нам, но люди часто ее используют и прямо вот аж морозит.
2: Морозит. Морозит от слова совсем. Да. Но, да, многие про это вспоминали. Друзья, вспомните тоже слова-паразиты, которые вас раздражают, что их постоянно применяют по делу и нет. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: А что это у них пищит?
5: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
6: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ.
7: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
8: В кино без очереди.
9: И всего за пару кликов.
8: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
10: 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Сообщение от наших слушателей. Светлана пишет: «Я работаю в суде, вокруг меня одни юристы с высшим образованием». Ну, тоже она упоминает от слова совсем. И про крайний. Она пишет: «Крайний, вообще молчу, но когда говорят приговора и осужденные, прям кровь из ушей». Но вот ударения непривычные, это такие профессионализмы?
1: Так добыча.
0: Добыча, да-да-да.
1: Рудник.
0: Рудник?
1: Или рудник.
0: Ну, рудник как бы общепринято, по-моему. Они, да, есть.
1: Ну, по-моему, они, как кажется, говорят, что рудник.
0: Ну, может быть. Но вот, да, осужденный, может быть, это как бы такой вот профессиональный же организм. А крайний, да, это многие
2: как
0: люди.
2: Как последний, да.
0: Как последний, да. Ну, вот, например, последний север. Последняя плоть.
2: Вот Елена нам пишет: «Как же бесит выражение «булка хлеба», а еще «я пришел договориться за» или «соскучился за тобой».
0: Но это, по-моему, диалекты. Вот «соскучился за тобой» диалект, а «булка хлеба» — это же, по-моему, петербургская, нет? В Петербурге, по-моему...
2: Не знаю, у нас всегда так говорили. Но «булка» — это уже есть хлеб.
0: А «буханка» у вас говорили?
2: Нет.
0: Нет, у вас не было слова «буханка», а «батон»?
2: Было.
0: Так, это батон, это что? Сейчас разберемся, мы по
2: хлебу. Французский хлеб длинный.
0: А вот
1: это багет.
2: А, ой.
0: Батон, ну, такой вот поменьше, более советский.
1: Как это серый, такой белый, он более пшеничный.
0: Это батон.
1: Батон.
0: Да, а буханка — это вот черный хлеб, кирпич, это буханка.
2: Это булка хлеба.
1: Или его машина.
0: А у вас булка. Саша говорит, это булка хлеба. А у нас булка — это что-то сладкое вот было. Да, только исключительно. То есть булочка еще, если очень сладкая. Тогда подожди, а тогда, когда вот девушка говорит: «Ты же моя булочка», она просто буханка черного?
2: Ну, либо белого.
1: Ты же моя булка белого.
0: Ну, зависит от девушки.
1: Телефонный звонок. И от предпочтений.
0: Да, телефонный звонок.
1: Нина дозвонилась. Ее слова паразит. Нина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте, Нина. Расскажите про паразиты. Да.
3: Я хочу рассказать про словосочетание «крайний раз».
0: Крайний
3: раз. Я уже
0: слышала. Ага.
3: Да.
0: Нина, вы используете слово «крайний» вот в значении «последний»?
3: Никак, ну вот в крайний случай.
0: Не, ну крайний случай — это все-таки это другое. Так, а вот по вашим наблюдениям, кто в вашем окружении? Это все-таки, может быть, зависит от профессии?
1: Космонавты, летчики, может быть, это?
0: Парашютисты.
3: Нет, это не зависит от профессии. Мне кажется, это зависит больше... от современного звучания.
4: Говорят,
1: по закону,
4: типа машинистов.
1: У вас раздвоение личности случилось, Нина, кажется.
0: Как это? Нина, это вы говорили фразу или вы с кем-то там? Нина?
3: Да, с кем-то.
0: С кем-то?
3: Мне тут перегиб.
0: А ретранслируйте, что там сказать, мы не услышали. Что там крайний последний?
3: Значит, крайний раз говорят люди в моем замечании, да, что ну вот как без...
0: Ну вот как, какой профессии эти люди? То есть это, может быть, они просто суеверные в силу своей профессии?
3: Нет, это, наверное, в силу моды какого-то этого звучания, этого слова говорить просто слово «крайний». Не обязательно это слово «крайний раз». Я стояла там, я ходила крайний раз в магазин или там крайний... Даже не раз, не обязательно раз,
0: а может быть, человек боится, что он последний раз. Может, это такой магазин, где продается классная одежда, и девушка суеверная.
3: В моем понимании, да. крайний можно использовать, но я стала крайняя в очереди, да, например. Ну, а люди как-то употребляют это там, где неуместно.
1: Кто крайний? Кто последний?
0: Да, это вот, кстати, я слышу. Да, спасибо большое, спасибо за звонок. Друзья, расскажите, какие слова-паразиты вам не ложатся на ухо? Вот немножечко режут ухо и раздражают. Поделитесь с нами. Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте в личные в нашем сообществе Европы Плюс в ВК.

0: World здесь на Европе Плюс. Один хороший трек может вырвать плохую мысль, как сорняк, но как искоренить свой речевой сорняк? Сегодня обсуждаем эту тему и слушаем ваши сообщения.
1: Всем привет! На самом деле, иногда, когда пытаются люди избавиться от своих слов-паразитов, получается еще

0: А про какое слово вы подумали?
1: Да, какие слова паразит? В английском других слов паразит. Филин. Филин? Макс? Макс? Все, что? Ничего себе. Вот это. Вот паразит. Друзья, расскажите про слова паразиты, которые у вас в голове постоянно крутятся, нет-нет, с языка срываются, а избавиться не получается от этого слова паразита у вас или ваших знакомых. Расскажите нам об этом, звоните, пишите.
2: Когда выбираешь автошколу, результат имеет значение. В автошколе «Шанс» 92% учеников сдают с первого раза. Обучаем на все категории. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Продолжаем обсуждать тему слов-паразитов, у кого какие слова-паразиты. Елена пишет: «Привет, Антон, Артур, Саша, у меня на работе есть коллега. Занимает руководящую должность, она постоянно использует уменьшительно-ласкательные суффиксы». То есть не конкретно слово, она каждое слово делает паразитическим. А в итоге у нее все мужчинки, женщинки, планчики, встречки, письмишки, схемки, делишки. Какая-то мутная, да, такая она сразу, вот когда всякие там диски крутятся, лобуха мутится.
1: Лямчик сюда.
0: Да, есть чечек, который там, да.
2: Ну это разве не хорошо, что на расслабоне?
1: А это страшно, если честно.
0: Это не расслабон.
1: Да.
0: Сейчас мы с девочкой-то оформим.
1: И угрозы такими же словами поступают. Сейчас придет человечек.
0: Да-да-да.
1: Будет один звоночек.
0: Подъедут, да.
1: Да, на машине тебя увезут в лесочек.
2: Вот Леонид. Леонид пишет: мое слово паразит и слово-заменитель — супостат.
0: Супостат? От какого слова происходит слово супостат?
1: От суп.
0: От слова совсем.
1: Да, так, у нас телефонный звонок. Дозвонился наш прекрасный слушатель Михаил, кажется. Миша, добрый вечер.
0: Алло, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Европа Плюс. Здравствуйте, слушатели всем.
0: Здравствуйте.
3: Хотел рассказать вам. Переехал в деревню я с детьми. У меня трое детей. И вот у нас, значит, один сосед. Через слово. Самое прочее. Самопрочее. Да. Не самое, а
1: самопрочее. Так.
3: Второй, значит, сосед у нас называется. Через слово он называется, вставляет везде. Надо и не надо. Ага. Называется. Мама его. Покамись. Дело в том, что у меня дети уже, они между собой уже сами разговаривают. Покамись, самопрочее. А строитель у нас строил дом нам. Он вообще вот заикался, парень. Ага. И он тоже очень часто, ну не через слово, но очень часто. Данная тема.
1: Мы
3: и так, данная тема, да. Мы и так думаем, ты и так заикаешься. Ну зачем тебе еще вот это вот данная тема?
0: Еще сложные согласные. Но, Михаил, вот эта вот деревня. Удивительно, что у жителей деревни у каждого свое словечко-паразит. Не какое-то одно на всю деревню.
1: А еще вот в нашей деревне было так, что если есть какая-то отличительная особенность, то она превращается в кличку либо прозвище. Нет ли такого у вас? Что, а, это же эти покамись.
3: Нет, но они между собой называют их так, дети.
0: Да, это интересно.
3: Возле покамись. Где гулял? Возле покамись.
1: Удобно, да.
0: Да, сразу понятно,
3: где чего. А меня бесит вот это слово сейчас. В смысле? Вот говорят люди, что не спрашиваешь там или что-нибудь говоришь. В смысле?
1: А в смысле оно вас бесит, Михаил?
3: Ну вот, а в смысле бесит?
0: Ну да.
3: Просто вот такое слово «паразит» у кого, ну, многих сейчас встречается.
0: Ну, частенько, это правда. Михаил, спасибо за звонок, за историю. Друзья, можете рассказать про свои слова-паразиты или слова-паразиты окружающих, которые вас раздражают. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой. Заходите в сообщество Европа Плюс ВК и под сегодняшней темой пишите.

0: Это Pink в нашем эфире. What about us? What about us? Так, сообщение про слова паразиты. Так, Юлия пишет. У нас был Лёшка нафиг. У него через слово было, угадайте, что?
1: Лёшка?
0: Да, да. И вот я Лёшка, значит, стою, Лёшка. Лёшка, все в Лёшку. Друзья, нам осталось подвести итоги голосования по сегодняшним словам-паразитам. Если вы ещё свой голос не оставили, можно успеть это сделать.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с девятиступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
8: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
13: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124 770

0: под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
3: Комментируй тему в группе Европы Плюс.

0: Это AFA Meet Me in the Dark. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Подводим итоги нашего опроса, голосования. Спрашивали, когда у вас чаще всего выскакивают слова «паразиты». При каких случаях, какие обстоятельства. Меньше всего слова «паразиты» появляются, когда люди торопятся. Когда волнуются, тоже не очень часто. А вот когда эмоционально кто-то что-то рассказывает, так там все. Настоящее поле. Где
1: ну, значит, если вы слышите, значит, человек максимально доверяет вам эмоционально.
0: И это же, видимо, показатель того, что это не какая-то выдуманная история, возможно.
2: Далеко идущие выводы мы сделали.
0: Нет, потому что если речь человека без слов паразитов, он не экает, не бэкает, скорее всего, он это все заучил и пытается вас надурить.
2: Это не то, что он культурный человек с хорошо развитой речью. Нет, просто он хочет вас... Это скамер.
0: Конечно.
2: Это скамер. Жулик, мошенник. Жулик, не воруй, скажите ему. И он перестанет. Друзья, спасибо всем, кто сегодня делился забавными словечками-паразитами с нами. Мы прощаемся до завтра. Завтра обсудим домашний уют, как создавать домашний уют. Не пропустите вечернее шоу «Rush». Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
4: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 9.

0: 19. Приветствую всех, кто со мной. Это Фомин. Здрасте. Всем отличного настроения. Ну и, естественно, это настроение и завтра с утра пораньше будет тоже отличным, если начнешь его вместе с нами. Начинай день с бригадой У. Well, Вики с 7 до 10 здесь, на радиостанции номер 1 в России. А это игры, это подарки, это сейф с деньгами, это лучшая мировая поп-музыка, это компания, то, что надо. Ну, если не веришь мне на слово, проверь это завтра лично в 7 утра.
1: Реклама. Можно просто получить права. А можно действительно научиться водить. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Farm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Красноярске.

Майли Сайрус на Европе Плюс. Прямо сейчас 21:33 в Москве. Отличный вечер, отличный понедельник. Ну, лично у меня все было сегодня прекрасно. Надеюсь, что твой понедельник также был хороший. Ну и пролетел также приятно и легко. Но завтра второй рабочий. Естественно, с нами начинать его будет легче, как минимум. Бригада У с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Всегда интересно, всегда круто. Ну и, естественно, много всего другого будет. Поэтому настраивайся на отличный день. Ну а дальше в этом дне, в этом понедельнике нас ждет Fast Boy и Music Sounds. Свежая история, которую обязательно стоит послушать, звучит просто великолепно. Но есть совершенно другая музыка, как по стилю, так по направлению, так и по настроению. Это Дати и Take Me There.

0: прямо сейчас на Европе Плюс Fastboy и Music Sounds. Но это, наверное, для тех, кто вспоминает о лете, хочет тепла, хочет солнечного настроения. Да, и эти ребята умеют это подарить. Голосуй за них на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. И вполне возможно, осень 26 года мы с собой растянем и сделаем ее чутка теплее. Благодаря вот таким трекам. Ну и до финала этого часа из теплого Дженнифер Лопес, Питбуль и On The Floor. Но прежде Райан Лида и Love Me Tonight.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Нептуника What If. Крутейший старт Карлита и Софи Такер Манхэттен. Номер один Шакира и Burna Boy Die Die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europoplus.ru.
3: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: прямо сейчас на Европе Плюс. Да, всем большой привет, всем здрасте. Я Олег Шишкин, перехвачу инициативу после Кости Фомина. Тоже порадую классной музыкой. Отлично проведем ближайшие несколько часов. За финалем этот понедельник приведем мысли в порядок после первого рабочего. Так что смело можно оставаться с нами. В ближайшие 15 минут встречаем Bibi Rexha, Dance Track, Sad Girls. Чуть раньше Capital Cities и Safe and Sound, где просто божественные духовые партии. Ну и давайте-ка еще послушаем Алекса Уоррена, трек Fever Dream.
1: Реклама. Решиться проще, когда можно попробовать. Первое занятие в автошколе «Шанс» бесплатно. Звони 240 24 24. Права сами себя не получат.
2: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
5: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
4: Не упустите свой шанс стать родителями.
5: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741. 16+.
8: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
9: Праздник начинается в «Магнит Экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Европа Плюс. Лучшие

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Ну, все так, целых 45 минут, на разговор отвлекаться не будем, только что, правильно, суперхиты.

0: на Рене Миллер Body Talk. Вот такие планы. Музыки будет много, музыки классной, целых 45 минут.
1: Реклама. Мечтаешь о BMW? Планируешь ездить на Лисян? Или предпочитаешь надежную «Лада»? В автошколе «Шанс» ты сам решаешь, на каком автомобиле проходить обучение. Автошкола «Шанс». Учись водить у лучших.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

0: плюс, которые не поленились, проснулись пораньше и большой дружной компанией завалились в ВК-стадиум. Кто не смог в то утро заглянуть, то не расстраиваемся. Запись трансляции доступна на нашем сайте europaplus.ru и в ВК-видео. Можно прямо сейчас зайти и все посмотреть. Ну а кто желает сейчас больше хитов и больше музыки, то это тоже пожалуйста. На подходе у нас Jonas Blue, Hit Girl, еще Баста, моя Мишель совместка, если я буду танцевать. И послушаем команду из Уфы Эйола, древняя Пасха Хомай. Через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
4: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
7: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс.
8: Следующим можешь быть ты.
9: Утром по будням в 9:30.
10: Звони и взламывай.
11: Сейф в бригаде У. Больше хитов, больше музыки.
12: 102.2 FM. 102.2 FM.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

сам Jonas Blue. Самые простые на слух песни, самые сложные в работе. И да, ведь что нужно нам? Нам нужно, чтобы уже со второго припева можно было подпевать. Ну, по крайней мере, с такими хитами, как «Мама» и «Rise» получилось. Ну, теперь давайте.

0: Феникс, а раньше всех Мизмой. Летняя солнечная тема. Hello, не пропусти.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: отличных ребят из Берлина, которые на раз-два разбираются в электронной музыке. Это дуэт Two Colors и свежая танцевальная вещица Примадонна. Еще предлагаю вниманию Мадонну и Мартина Гаррикса. Крутейшее совместное творение под названием Bizarre. И давайте-ка послушаем Марка Дана, Джованни Ричи, трек Let Me Die.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

и голосами на сайте europaplus.ru. А итоги недели узнаем, как обычно, в пятницу. Слушаем Еврохит ТОП-40 с Алексеем Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Прямо же сейчас продолжим слушать любимые хиты и далее. Например, коллектив из Барселоны, Сидерленд и хит на каталонском Ту-ту-туру. Еще вспомним лето вместе с Джонни и Федуком. Мы послушаем Дати. Легкий и приятный хит «Take Me There».

0: мега-звезды BTS, Swim. Все это и не только специально для тебя на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты.

0: новой пластинки. И, между прочим, да, она уже добралась до 10-го альбома. Давайте вспомним, как впервые услышали ее в Wrecking Ball. С тех пор она успела еще и рок записать, и весь мир заставить поспевать хиту Flowers. Теперь свежая Майли, Bass Persuades, только что на Европе+. Плюс. Далее у нас Тейлор Свифт, которая на днях смогла заполучить аж 3 статуэтки MTV Video Music Awards. Услышим The Fate of Ophelia, еще планируется Nickelback, и послушаем Алекса Уоррена Fever Dream.
1: Лучший дебют Нептуника What If. Крутейший старт Карлита и Софи Такер Манхэттен. Номер один Шакира и Burna Boy Die Die. Выбирай лучше.

0: слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Осень. Город. Хандра. Отменяется. Море или снежные горы Сочи. Выбирайте сердцем. Сеть отелей «Неолит». Там, где отдых становится историей. А баня в подарок. Бронируйте 8-862-555-2996. ИП «Палаткин Артем Сергеевич». УГРН 322-2000.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

так что советую завести будильник, чтобы не проспать. А пока ждем, наслаждаемся лучшими мировыми хитами. Кима Саунд, танцевальный хит Rise Slow, Анана, Club Supergirl, а еще Лок и Халид, Dive Into Me. Все это уже через 3 минуты на Европе.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Пойдем по списку. Fastboy, Music Sound.

0: Russell Ride. И это далеко не все, чем Европа Плюс порадует, так что далеко не расходимся.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
2: Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
5: Артур
6: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
6: можем
0: договорить здесь.
7: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
8: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Главный синоптик страны. Моя Мишель и хит «Иногда».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БАУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проект ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМО. Я тебя тут в кафе жду.

начала первые шаги в музыке с оперного вокала и фортепиано, но после поняла, что стать диджеем для нее гораздо круче. Можно сказать, делать первые шаги, но уже была замечена и отмечена такими монстрами, как Тиесто, Армин Ван Бюрен. Это говорит о том, что Зоя на правильном пути, мы еще обязательно услышим это имя на мировой танцевальной арене. Окей, уже 2:33 в столице, ночь продолжается, а мы продолжим снабжать всех отличной музыкой. На подходе у нас девчонки невероятной красоты, невероятного таланта, Cat's Eye, Hit Animal, также Blackpink и Jump и проект Mizma. Hello, буквально через пару минут на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Еще Offenbach, Be Mine. И захватим в эту компанию Warriner, Лорен, свежая вещица Let Me Forget You. И все это мы послушаем уже в компании Миши Зайцева, который через 10 минут будет здесь.

0: 12+.ру или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3 часа ночи.